0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Персики – одни из любимейших фруктов конца лета. В США август официально является месяцем персика. Сегодня персики. Родина персиков – Южная Америка. Европейцев с этими фруктами впервые познакомил Христофор Колумб. Персики существовали задолго до появления первых людей. Ученые нашли в Китае окаменелые персиковые косточки возрастом более 2,5 миллионов лет, которые выглядят абсолютно так же, как косточки современных персиков. Ближайший родственник персика – миндаль. В Европу персики попали из Персии, то есть из Ирана, из-за чего древние римляне ошибочно называли их персидскими яблоками. В самой Персии персики долгое время считались ядовитыми, поскольку были горькими. Позже их завезли в Египет, где из-за мягкого климата они стали значительно слаще. Однако косточки персика действительно содержат амигдалин, который при раскусывании выделяет синильную кислоту, то есть цианид. Опасная доза – 10-15 сырых ядер. Нектарин – это не гибрид, это 100% персик. Разница заключается всего в одном единственном мутировавшем гене, который отвечает за пушистость. Если этот ген отключается, вырастает гладкий нектарин. Морщинки на персике – это сложная система защиты. Пушок удерживает капли росы и влаги на расстоянии от кожицы. Если бы его не было, персик сгнивал бы прямо на ветке во время дождей. В средние века и в эпоху Возрождения сок из косточек и листьев персика использовался в качестве невидимых чернил. После высыхания он становился абсолютно прозрачным, но темнел от тепла, например, от пламени свечи. Среди моряков и профессиональных рыбаков в США существует жесткое суеверие. На борту судна ни в коем случае не должно быть персиков. Считается, что они приносят неудачу, штормы и поломку моторов. Корни страха уходят в XIX век, когда несколько кораблей, перевозивших скоропортящиеся персики, затонули из-за того, что команда слишком торопилась доставить груз в порт. И что на первом месте? В Японии выращивают самые дорогие в мире персики, к оценке которых подходят как к оценке бриллиантов. Перед продажей каждый персик сканируют специальным лазером на уровень сладости. Один безупречный персик на аукционе может стоить сотни и даже тысячи долларов. Самый дорогой персик с идеальной сахаристостью стоил 40 тысяч долларов за одну штуку.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 августа – Международный день светофора. Он привязан к дате 5 августа 1914 года. В американском Кливленде на одном из перекрестков установили 4 устройства, похожих на современные светофоры. У них было 2 сигнала – красный и зеленый, а еще звук при переключении. Управлял конструкцией с помощью рычагов полицейский в стеклянной будке. Создал устройство изобретатель Джеймс Хог, а позже основал первую в мире компанию по производству светофоров. Но самый первый светофор появился гораздо раньше, в Лондоне, еще 10 декабря 1868-го, тоже с двумя сигналами. Трехцветные светофоры установили только в 1920 году в Детройте и Нью-Йорке. Выбор цвета для сигналов семафора, а потом и светофора, не случайен. Уже в начале 19 века ученые узнали о длинах волн, соответствующих разным цветам видимого излучения. У красного самая длинная волна. Его видно далеко, даже в непогоду. Желтый хорошо различим, но не такой тревожный, а зеленый на контрасте с красным исключает путаницу. Кроме того, во многих культурах красный исторически ассоциируется с опасностью, зеленый – со спокойствием, а желтый – привлекает.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новый способ может сделать картофель фри намного полезнее. Инженеры из Иллинойского университета разработали гибридную технологию, которая сокращает время обработки и значительно снижает процент жира в готовом продукте. В традиционном фритюре при температуре 180 градусов влага из картофеля испаряется. Внутри ткани образуется отрицательное давление, из-за чего масло заполняет до 90% освободившихся пор. Новый метод подключает к процессу микроволновое излучение на частотах от 2,5 до почти 6 ГГц. Микроволны колеблют молекулы воды, заставляя их быстро нагреваться по всему объему продукта, а не только на поверхности. Возникающее избыточное давление пара выталкивает влагу и блокирует проникновение масла внутрь. При этом необходимо комбинированное использование микроволновки и фритюра. Одни лишь микроволны делают картофель мягким, а параллельный классический нагрев позволяет сформировать привычную хрустящую корочку. Исследователи отмечают, что технологию легко внедрить на пищевых производствах, модернизировав линии СВЧ-генераторами. А повторить этот процесс на обычной кухне, к сожалению, пока не получится. Поэтому дома по-прежнему выбираем между аэрогрилем и классическим жирным фритюром.
3: Здравствуйте! Центр Сберком России определил порядок, в котором политические партии будут представлены на избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Это стало известно на заседании комиссии. Первая строчка по результатам жеребьевки досталась «Единой России», вторая – партия «Яблоко», на третьей – ЛДПР. У партии «Прямой демократии» четвертая строка, у партии «Зеленые» пятая. На шестой – «Справедливая Россия», на седьмой – «Родина», на восьмой – КПРФ, девятая строчка – «Партия пенсионеров», на десятой – «Коммунисты России». И, наконец, последняя, 11-я строчка «У новых людей». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва будут проходить с 18 по 20 сентября. Покушение на создателя знаменитых дронов «Упырь» совершено в Екатеринбурге. «Мерседес» Владимира Ткачука взорвали. Как пишет Е1, водитель автомобиля погиб. Сам Ткачук получил травмы и был доставлен в реанимацию. По факту возбуждено уголовное дело. FPV-дрон «Упырь» отлично зарекомендовал себя в зоне СВО, сейчас производится серийно, хотя начинался как проект энтузиастов, напоминает «Новый день». 53 свердловчанина пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Всего с начала сезона 17,5 тысяч покусанных. Это в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает региональный Роспотребнадзор. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары региона госпитализирован 121 человек, с подозрением на боррелиоз 241. Свердловчане продолжают прививаться от энцефалита. С начала года проведено почти 136,5 тысяч вакцинаций и 287 тысяч ревакцинаций, сообщает газета «Коммерсант». В Екатеринбурге в День строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и средств индивидуальной мобильности и ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – исторический сквер и проспект Ленина. Движение на дорогах вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Либкнехта, Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, Первомайской, Толмачева, Ленина, Свердлова и других. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставка строительной техники, а также концерт группы «Ума Турман», пишет «Новый день». Продажи поэмы Гомера «Одиссея» в Свердловской области этим летом выросли почти на 200%. Интерес к античному классику начал расти у читателей еще весной. В мае было плюс 116%, в июне 159%. В июле, когда состоялась премьера фильма Кристофера Нолана «Одиссея» по мотивам поэмы Гомера, рост продаж составил 254%. «Одиссея» – классическая поэма, созданная в 8 веке до н.э. В ней рассказывается о приключениях мифического героя, царя Итаки Одиссея, а также его жены Пенелопы, которая долго ждала своего мужа с войны. Доллар на четверг 80.93, евро 93.19.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Минута драйва.
4: Парадокс мирового авторынка. Темпы роста продаж электромобилей замедляются, а вот уровень радости тех, кто их купил, растет, по крайней мере, в США. Аналитическое агентство J.D. Power опросило почти 80 тысяч американских водителей. Оценивалась эмоциональная привязанность и степень восторга от новых машин в течение первых 3 месяцев эксплуатации. Результаты показали. Электромобили победили бензин и дизель и даже гибриды по индексу удовлетворенности. Главный триггер счастья – силовая установка. Проще говоря, людей покорил моментальный подрыв с места без задержек коробки передач и тишина в салоне. Участники опроса также отдали предпочтение электрокарам по удобству посадки, ощущению управляемости, комфорту во время движения, работе мультимедийных систем и общей экономии. В итоге 90% тех, кто сел за руль электромобиля, заявили, их следующая машина будет только на батарейках. Но это реальность заграничная. Напомню, у нас пока существует дефицит зарядных станций, еще не везде налажен сервис электромобилей и есть фактор холодной зимы.
5: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 5 августа 1802 года в Норвегии родился гений математики Нильс Абель, в честь которого учреждена премия, сравнимая с Нобелевской. Он прожил всего 26 лет, но успел так много, что имя Абеля носят теоремы, уравнения и формулы. У сына бедного пастора был явный математический дар, и это заметил школьный учитель. Он добился стипендии для Нильса, а позднее стал издателем его трудов. Уже поступая в Королевский университет, 19-летний Абель был самым знающим математиком Норвегии, а вуз окончил всего за год и стал совершать открытия в математике. Вот только современники не могли их оценить. Нильс заглянул слишком далеко, опередив время. Он жил бедно, перебивался частными уроками. Судьба улыбнулась, а в 26 лет его приняли в Королевское научное общество Норвегии, пригласили преподавать в Берлинский университет. Он планировал жениться, но не успел, сгубил туберкулез. Публикация самой важной теоремы об интегралах от алгебраических функций вышла посмертно. Ее назвали нерукотворным памятником Абелю, но есть и рукотворный – в Осло возле Королевского дворца.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 430 000 лет назад по илистому берегу кенийского озера Туркана прошла группа из 8 крупных самцов. Ученые определили возраст их следов по вулканическому пеплу и выяснили, отпечатки принадлежат парантропам, тупиковой ветви эволюции древних людей. До этой находки парантропов знали только по массивным челюстям, коренным зубам в 3 раза больше наших и черепному гребню для крепления мощных мышц. Из-за такого строения их считали приземистыми. Однако размер стопы и длина шага показали, рост этих представителей человеческой линии достигал 183 сантиметров, а вес 75 килограммов. Примерно как человек прямоходящий, который жил в тех же краях. На берегу палеонтологи нашли 21 отпечаток. 8 самцов шли вместе, заходя на мелководье среди бегемотов и антилоп. Полное отсутствие самок и детенышей указывает на социальную структуру, как у современных горилл. Доминантный самец выгонял конкурентов, и самцы-холостяки объединялись в группы для патрулирования территории и просто для дружеских прогулок. Парантропы вымерли больше 1 000 000 лет назад из-за климатических сдвигов и конкуренции с нашими прямыми предками.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
4: Бренд Maybach уже больше века ассоциируется с роскошью и максимальным статусом. Это имя носит самые эксклюзивные модификации Мерседеса. На днях был представлен обновленный кроссовер Maybach GLS 680. Главный акцент сделан на комфорте пассажиров 2-го ряда. Впервые функция массажа здесь интегрирована не только в сиденья, но и в выдвижные подставки для ног. Активная подвеска получила режим наклона кузова в поворотах. Автомобиль автоматически наклоняет кузов внутрь виража на 3 градуса, что практически полностью компенсирует боковые перегрузки для людей в салоне. Ходовая часть теперь связана с облачным сервисом. Автомобили обмениваются данными о дорожном покрытии в режиме реального времени, и подвеска заранее готовится к проезду неровностей. Бортовой суперкомпьютер обрабатывает данные из 10 камер и 17 радаров, выполняя до 254 триллионов операций в секунду. В том числе система полностью автоматизирует парковку и контролирует расстояние до бордюров. Под капотом 4-литровый турбомотор мощностью 603 лошадиные силы. В Европе цены на новинку стартуют от 200 тысяч евро. У нас, с учетом всех дополнительных издержек, стоимость нового Майбаха превысит 30 миллионов рублей. Что ж, красиво жить и ездить не запретишь.

0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 17. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Доброе утро. Центр Сберком России определил порядок, в котором политические партии будут представлены на избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Это стало известно на заседании комиссии. Первая строчка по результатам жеребьевки досталась «Единой России», вторая – партия «Яблоко», на третьей – ЛДПР. У партии «Прямой демократии» – четвертая строка, у партии «Зеленые» – пятая. На шестой – «Справедливая Россия», на седьмой – «Родина», на восьмой – КПРФ, девятая строчка – партия «Пенсионеры». На 10-й «Коммунисты России» и, наконец, последняя, 11-я строчка «У новых людей». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва будут проходить с 18 по 20 сентября. Покушение на создателя знаменитых дронов «Упырь» совершено в Екатеринбурге. «Мерседес» Владимира Ткачука взорвали. Как пишет Е1, водитель автомобиля погиб. Сам Ткачук получил травмы и был доставлен в реанимацию. По факту возбуждено уголовное дело. FPV-дрон «Упырь» отлично зарекомендовал себя в зоне СВО, сейчас производится серийно, хотя начинался как проект энтузиастов, напоминает «Новый день». 53 свердловчанина пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Всего с начала сезона 17,5 тысяч покусанных. Это в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает региональный Роспотребнадзор. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары региона госпитализирован 121 человек. С подозрением на боррелиоз 241. Свердловчане продолжают прививаться от энцефалита. С начала года проведено почти 136,5 тысяч вакцинаций и 287 тысяч ревакцинаций, сообщает газета «Коммерсант». В Екатеринбурге в День строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и средств индивидуальной мобильности и ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – исторический сквер и проспект Ленина. Движение на дорогах вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Либкнехта, Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, Первомайской, Толмачева, Ленина, Свердлова и других. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставка строительной техники, а также концерт группы «Ума Турман», пишет «Новый день». Продажи поэмы Гомера «Одиссея» в Свердловской области этим летом выросли почти на 200%. Интерес к античному классику начал расти у читателей еще весной. В июле, когда состоялась премьера фильма Кристофера Нолана «Одиссея» по мотивам поэмы Гомера, рост продаж составил 254%. «Одиссея» – классическая поэма, созданная в 8 веке до нашей эры. В ней рассказывается о приключениях мифического героя, царя Итаки Одиссея, а также его жены Пенелопы, которая долго ждала своего мужа с войны. Доллар на четверг 80.93, евро 93.19.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 17, на улице свежий ветер. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22.
5: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: радио «Си» с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 6 августа. В центре плюс 17, на улице свежий ветер, да и в целом как-то очень свежо. Сегодня днем будет плюс 20-22, но преимущественно без осадков. Какому знаку зодиака сегодня повезет больше всех, узнаем минут через 5 на радио «Си».
1: Реклама.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр классический «Брест-Литовск» 399 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки «Степэй». Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати «Степэй» онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля «Тэбанк».
5: Учитываются покупки через «Степэй» от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру.
11: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете дом Ленда.
13: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
14: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-308-460.
15: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. В целом движение рабочее. Но появляются небольшие затруднения на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйска, на Халтурина от Готфельда до Полихинской и на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской.
16: Радио СИ 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 7.15, в центре Екатеринбурга плюс 17 днем, плюс 20-22. А сейчас на Радио Си гороскоп, спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, день ясного выражения своего мнения. Четко обозначьте свои границы и намерения, потом может быть уже поздно. Тельцы, многие важные для вас разговоры не будут закончены. Готовьтесь ко второму раунду. Близнецы, день, когда придется многое переделывать, переписывать и переформулировать. Не стоит отправлять письма сразу после написания. Реки, не стоит рассчитывать на полное исполнение своих желаний. Ваш комфорт может быть нарушен неприятными вопросами или неприятными ответами. Львы, не лучшее время для покупок и начинаний. Любая ошибка в этот день будет восприниматься очень остро и чрезмерно серьезно. Девы, не стоит пытаться искусственно поднимать свой рейтинг в глазах окружающих. Поверьте, кому надо, тот и так вас заметит. Весы, вы можете оказаться в уязвимом положении. Старайтесь не показывать свои слабые места и не употребляйте горячительное. Скорпионы, хорошо бы снизить нагрузки и побыть в уединении. Все необязательные дела должны быть отменены. Стрельцы, семейные дела могут выйти на первый план, в том числе обсуждение планов на будущее, где может скрываться много сюрпризов. Козероги, положитесь на свое чутье. Даже если вас будут уверять, что вы совершаете ошибку, доверяйте только себе. Водолеи, не стоит делать окончательных выводов. Ситуация далека от завершения и может измениться еще несколько раз. Рыбы, пригодятся родственные связи или надежные контакты. Большинство сложных вопросов решится по знакомству.
1: Реклама.
4: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
5: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
4: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3 десятки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
1: Эвакуаторы и манипуляторы 3 десятки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО ДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Кто станет новым Джеймсом Бондом? Ответ уже близок. А вот кто будет режиссером, сценаристом, это уже известно. Об этом минут через 5 на Радио Си.

0: Ветер сегодня прохладный, заметный, в центре Екатеринбурга плюс 17. На часах 7.21, радио ИСИ с вами, а сейчас узнаем, кто же может стать новым Джеймсом Бондом. С нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главная шпионская интрига последних 5 лет, кажется, выходит на финишную прямую. Имя актера, который станет новым Джеймсом Бондом, объявят уже к концу этого года. Это официально заявили продюсеры франшизы. Прямо сейчас в Голливуде идут финальные секретные прослушивания. Помните, как в 21-м году Дэниел Крейг красиво ушел в закат в финале «Не время умирать»? С тех пор кресло агента 007 пустует, а фанаты и букмекеры сходят с ума, перебирая кандидатов. Ставки делают на Аарона Тейлора Джонсона из фильма «Мстители», статного Каллума Тернера из «Фантастических тварей», Джейкоба Элорди из сериала «Эйфория», шотландца Джека Лаудена из шпионского хита «Медленные лошади» и звезду Бродвея Тома Фрэнсиса. Правда, эксперты считают, что студия Amazon может выбрать малоизвестного актера лет 30, чтобы вырастить из него нового кумира. Зато за кадром исключительно тяжелая артиллерия. Снимать 26-й фильм о Бонде будет Дэни Вильнёв, режиссер «Дюны», а сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Проект грандиозный, и премьеру придется подождать до 2028-го.
0: Уже 6 лет прошло после последнего фильма о Джеймсе Бонде, но я думаю, что парочку лет мы еще точно подождем. Радио ИСИ с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
4: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
5: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сегодня в Кировском. Колбаса молочная «Черкашин» и партнер. 229,99 за 350 граммов. Масло традиционное. Белебеевское. 159,99 за 170 граммов при покупке от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
10: Акция до 31 августа 2026 года.
11: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
12: Оглянуться не успели, а?

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге половина восьмого, в центре города плюс 17, днем плюс 20-22. На Радио Си новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Проблемы с топливом сохраняются в регионах с независимыми АЗС, сообщил вице-премьер Александр Новак. Но, по его словам, нефтяные компании будут постепенно насыщать топливом, в том числе и независимые заправки. По факту покушения на убийство разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Машину предпринимателя взорвали, Ткачук госпитализирован. Официальных комментариев от силовых ведомств пока нет, пишет Яйдин. 53 свердловчанина пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Всего с начала сезона 17 500 покусанных. Это в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает региональный Роспотребнадзор. Россияне стали чаще угрожать начальству увольнением, чтобы получить прибавку к зарплате. В 60% случаев это срабатывает, и только 6% начальников сразу увольняют такого сотрудника, пишет РБК. Елена Пипия, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 17, на улице даже как-то местами очень свежо. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22. В Нижнем Тагиле сегодня плюс 17-19, в Новоуральске, в Краснотурьинске и в Первоуральске плюс 16-18.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца, Радио Си.

0: радиусе с вами. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 6 августа. Сегодня день рождения у одной детской писательницы, которую больше мы знаем как исполнительницу песен. Почему Джерри Холливелл поет «It's Raining Men», узнаем минут через 5 на радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. «Кирпич НТ». Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод. Вот.

0: Хасецкий бульвар, 13.
1: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный, 0+.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо.
4: ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
5: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр» и «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Донбасской и Бебеле от Суворовского переулка до Таватуйской, на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка и на Халтурина от Готвальда до Полихинской. Самые загруженные магистрали – восточная в сторону ЦПКИО и Ленина в обе стороны.
6: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65». Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио ИСИ с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15.8, в центре плюс 17, днем плюс 20-22. Сегодня четверг, 6 августа, но сегодня обойдемся без осадков. Сейчас на Радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 августа 1972-го родилась Джерри Холливелл, британская певица и автор песен и детская писательница. Она всегда любила читать, и в детстве любимым писателем был автор Нарнии Клайв Льюис. Джерри написала серию книг о маленькой девочке Юджинии Лавендер. Прототипами второстепенных героев серии стали друзья Джерри, в том числе Виктория Бекхэм и Джош Майкл. Первая же книга из шести разошлась тиражом в 250 тысяч экземпляров. Певица сама записала аудиоверсии книг, а в 2008-м хотела снимать по ним мультфильм. Даже приглашала на озвучивание Брэда Питта и Джорджа Клуни. Но проект так и не реализован. Главным хитом Джерри Холливелл остается «It's Raining Men», который прочно ассоциируется с ромкомом «Дневник Бриджит Джонс». Так совпало, что в конце 90-х певица начала сольную карьеру, а создатели фильма по роману Хелен Филдинг искали энергичный трек, который бы отразил ироничный характер героини. Они предложили Джерри записать кавер на песню «Это дождь из мужчин». Певице очень понравился роман, и она согласилась с радостью.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Си».

0: Радио ИСИ, золотые хиты на часах 7.54 в центре Екатеринбурга плюс 17. Как искусственный интеллект помогает покупать квартиры в России? Об этом минут через 5 на Радио ИСИ в новостях. А после новостей у нас вкусная игра. Держите наготове телефоны, номер Радио ИСИ 235-103.7. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио ИСИ.
1: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
2: Когда никто никуда не спешит, и все, наконец, собрались вместе.
1: На веранде появляется чай и теплый пирог.
2: Иногда счастье звучит именно так.
1: «Златопечка» – вкус, который собирает вместе.
3: Адреса на сайте златопечка.ру.
4: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
5: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
6: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
8: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. «Волмед» до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Сегодня в Кировском. Пельмени-бульмени «Горячая штучка». 219,99 за 700 граммов. Майонез «Провансаль» «Ежика». 179,99 за 700 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
10: Пермский академический театр «Театр» представляет спектакль-концерт «Мьюзик-холл». 14 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Кабаре, Чикаго, Кошки, Мулен Руж и другие сцены из популярных мюзиклов и бродвейских постановок на языке оригинала. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
11: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
12: 103.7 FM. Радио ИСИ.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио ИСИ ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
13: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 8 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 17, днем плюс 20-22. На Радио СИ новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Российский топливный союз обратился в правительство с просьбой равномерно распределять топливо между крупными нефтекомпаниями и независимыми операторами АЗС. С письмом на имя премьер-министра Михаила Мишустина ознакомилось издание «Коммерсант». Владельцы небольших бизнесов подчеркивают, что вынуждены закупать топливо в удаленных регионах. Альтернативой частные АЗС видят закупку дорогого импортного топлива и прежде всего белорусского. Однако для обычных водителей это означает стоимость литра в рознице, которая вырастет примерно на 20 рублей. По таким ценам автомобилисты не готовы покупать бензин даже в кризис, пишет издание. В Свердловской области для пропуска будущих паводков будут расчищать русла рек. План мероприятия обсудили губернатор Денис Паслер и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. В ходе визита на Средний Урал глава федерального ведомства осмотрел участок реки Ница в границах Ирбита. По словам Дениса Паслера, первые мероприятия в русле реки начнутся уже в этом месяце и продолжатся в сентябре. После Ницы расчистка продолжится на реках и в других муниципалитетах. Так сообщают в департаменте информполитики. В Екатеринбурге сегодня завершится очередной этап опрессовок. Испытания теплоэнергетики проводят по ночам. Срок очередных опрессовок с 3 по 7 августа. Опрессовывают теплосети с 23 часов и до 6 утра. При обнаружении аварии горожан просят звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу, а также дежурному диспетчеру ЕТК. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Введение ограничений прокомментировали в Мегафоне, в Импелкоме, а также Т-Мобайл. Аналитики заявляют, что действия операторов «Большой четверки» означают для рынка конец дешевого телеспама. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Искусственный интеллект пока не смог заменить риэлторов при поиске жилья. Нейросети для помощи в поиске недвижимости уже использовали 11% участников исследования. Однако в итоге четверть из этих 11% все равно обращалась к живому риэлтору. Чаще всего искусственному интеллекту поручают отобрать варианты, которые укладываются в определенный бюджет. Около трети сравнивают жилые комплексы и застройщиков. И еще 27% проверяют уже сделанный выбор. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
2: Реклама.

0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22.
1: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня четверг, 6 августа. 8 часов и 10 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17. Сегодня днем плюс 20-22. Минут через 10 на Радио Си узнаем, сколько нужно есть белка, чтобы чувствовать себя нормально. Еще мы поиграем в день рождения каждый день. А прямо сейчас на Радио Си начинается «Вкусная игра», где вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Диктую рецепт, как выиграть. Угадайте блюдо по ингредиентам. Я назову несколько продуктов, а вам нужно понять, какое блюдо с этими продуктами мы сегодня загадали. Потом дозваниваетесь первым и даете верный ответ. Вот все очень просто. Можно все это потом приправить радостными эмоциями, конечно, и вот тогда будет вкусный приз вашим. Напомню, телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103,7. Запомните, запишите. А первая порция ингредиентов у нас сегодня такая. Рис, желательно круглозерный, морковь, репчатый лук и томатная паста. Какое блюдо мы загадали? Телефон Радио Си 235-103,7. Удачи вам!
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Прям как у нас.
4: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акция до 31 августа 2026 года.
11: Сегодня в Кировском. Филе минтая, свежемороженое, 499,99 за килограмм. Вафли ням-нямка в ассортименте 29,99 за 150 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
12: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
13: Реклама «Дом культурный». ООО «За SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
15: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
16: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
17: Акция действует до конца августа этого года.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Таватуйской от Надеждинской до Бебеля, на Донбасской и Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской и на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Ленина в обе стороны, Восточная в сторону ЖД вокзала.
18: Радио Си 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. На часах 8.17 у нас проходит вкусная игра на Радио Си. И мы уже загадали такие ингредиенты: рис, желательно круглозерный, морковь, репчатый лук и томатная паста. Вот такие прозвучали ингредиенты. Какие идеи, что же мы загадали? Вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Можно уже говорить, что это такое?
0: Конечно, можно. Даже нужно.
1: Может быть, это плов?
0: Ну, плов был бы очевиден.
1: Ризотто?
0: Ризотто, плов. Нет, ни то, ни другое.
1: Рататуй?
0: И не рататуй. Вот специально сказал рис для начала, чтобы немножко вас, скажем так, смутить. Но это первая порция ингредиентов, потому что эти ингредиенты...
1: А, может быть, этот суп какой-то томатный, как он, господи, блин. Как какой-то суп томатный.
0: Ну, какой-то, нет, не суп.
1: Ну, блин.
0: Спасибо за порцию.
1: Спасибо.
0: Таких вкусных блюд. Еще звоните. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Возможно, это суп харчо?
0: Томатная паста, суп харчо. Ну, могла бы быть, но загадали мы что-то другое. Не суп сегодня в целом. Это не суп.
2: Спасибо.
0: Спасибо вам. Радио Си, алло.
3: Доброе утро.
0: Доброе.
3: Возможно, это тефтели?
0: Тефтели. Тефтели ближе, кстати, к правильному ответу. По крайней мере, точно это не суп, точно это не плов, но не тефтели
3: но
0: пока.
3: Но не тефтель.
0: А-а. Видимо, придется добавить еще ингредиентов. Капуста белокочанная, мясной фарш, яйцо и пару зубчиков чеснока. Ну, естественно, соль, перец по вкусу. Догадались? Жду вашей версии и готов вручить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Си 235-103.7.

0: Возьми меня с собой.
1: Радио ИСИ с вами, на часах 8.22, в центре Екатеринбурга плюс 17. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Снижение потребления белка может замедлить старение. Об этом говорит крупное исследование биологов из Висконсинского университета. Вывод однозначен. Популярный сегодня тренд на продукты с повышенным содержанием протеина оправдан для профессиональных атлетов, но для большинства взрослых людей он несет скрытые риски. Для тех, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни, избыток белка оборачивается нарушением метаболизма. Избыток аминокислот заставляет клетки непрерывно расти. В таком интенсивном режиме у организма просто не остается ресурсов на самоочищение и ремонт внутренних повреждений. Напротив, умеренное ограничение белка активирует гормон FGF-21. Он эффективно снижает системное воспаление и оптимизирует уровень сахара в крови. Причем этот эффект омоложения тканей работает даже без общего сокращения калорийности рациона. Проще говоря, нормы потребления белка для каждого свои. Они должны быть напрямую привязаны к уровню реальной физической нагрузки, а не к универсальным маркетинговым стандартам.
1: Золотое правило – смотри на маркетолога, но слушай себя. Радио ИСИ с вами. Доброго вам утра и хорошего четверга.
5: Реклама. В Монетке вкусно и выгодно. Lotte Dream Pie Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
9: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
10: Додо.
11: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
12: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
13: Телефон рекламной службы 235 0905.
14: Радио «Си».

0: Радио Си с вами, на часах 8.29. На Радио Си продолжается вкусная игра. Уже прозвучали такие ингредиенты, как рис, желательно круглозерный, морковь, репчатый лук и томатная паста. Добавили капусту белокочанную, мясной фарш, яйцо и пару зубчиков чеснока. Естественно, соль, перец по вкусу. Куда же без них? 235-103.7. Телефон Радио Си. Догадались?
1: Да.
0: Что же это за блюдо такое мы загадали?
1: Фаршированный перец.
0: Перец? Ну, перец мы пока еще даже не добавили. Пока не угадали.
1: Не угадали.
0: Нет, не фаршированный перец. Спасибо.
1: Ладно, спасибо.
0: Я почему-то думал, что мы сразу дадим правильный ответ, как только я дам вторую порцию ингредиентов. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Может быть, это бигус?
0: Нет, не бигус. Какие у нас кулинарные шедевры вспоминаются. Но пока нет, ни перец, ни бигус. Радио Си, алло. Догадались, какое блюдо?
1: Догадали. Я думаю, это голубцы, либо ленивые голубцы.
0: Голубцы. Да, все, разгадали. И ленивые голубцы, и просто голубцы. Готовить легко, и разгадали их, видимо, тоже без особого труда, да?
1: Да, верно.
0: Как
1: первым ингредиентом не успела дозвониться.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Наталья.
0: Наташ, а вы сразу догадались? С первых ингредиентов уже? Ничего себе.
1: Первых ингредиентов,
0: томатная паста вас навела на мысль?
1: Меня на мысль навела первое рис и второе томатная паста. В сочетании я подумала, ну, наверное, оно. Думаю, если бы вы сказали капуста, это было слишком очевидно.
0: Ну да, это было бы сразу понятно. Томатная паста используется для соуса, ее разбавляют водой и прямо вот в ней запекают. Наташ, я вас поздравляю, вы получаете сегодня промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Можете заказать в ресторане что душе угодно. Вот какие вы блюда любите?
1: Я больше люблю морскую тематику.
0: Ну, можете заказать, почему нет?
1: Средиземноморье.
0: Пожалуйста. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» на еда.яндекс.ру, 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Вкусные призы будем вручать завтра. Участвуйте, выигрывайте. А буквально через пару минут, сразу после новостей, начнется игра «День рождения» каждый день. Телефон далеко не убирайте. Номер прежний 235-103.7. Сейчас на радио «Си новости» Александра Короткова, спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп», «Баден Фэмили».
3: Здравствуйте. Спустя 2 года после вторжения в Курскую область пропавшими без вести остаются 302 человека, заявила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Общее количество поданных в розыск превысило 2000 человек. Большинство из них были найдены и уже вернулись домой, пишет «Коммерсант». Новым командующим войсками ЦВО стал генерал-полковник Андрей Ванаев. Накануне кадровой перестановки в руководстве подразделений российской армии правил президент Владимир Путин. Новый глава ЦВО, выпускник Челябинского танкового училища, за время службы командовал Таманской дивизией подразделениями Восточного и Западного военных округов. Генералу Иванаеву присвоено звание Героя России. Одиноким россиянкам предложили дать выходной в пятницу. Правда, речь идет только о незамужних девушках старше 28. Им нужно дать возможность уделять больше времени себе и личной жизни, заявили общественники, которых цитирует газета.ру. Александра Короткова, Радио Си.
4: Реклама.
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
6: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду и плюс 20-22. В Каменске-Уральском плюс 19-21. В Полевском плюс 18-20. В Асбесте плюс 17-19.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.
0: На Радио Си пришло время поиграть в день рождения каждый день в нашу любимую игру для тех, кто не прочь устроить себе еще один праздник в году. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте смелее 235-103.7, дозванивайтесь первым и получайте пару билетов на фестиваль волшебников для лиц старше 6 лет. Будьте внимательны, в игре сегодня 19 октября. Набирайте прямо сейчас 235-103.7, если вы родились 19 октября. Телефон радио ИСИ 235-103.7, пробуйте, дозванивайтесь. 19 октября в игре. Удачи вам!

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Интересно про английский.
2: Программу представляет ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: Составители и редакторы Оксфордского словаря английского языка подсчитали, что каждый год в словарь поступает около 4000 новых слов. Это означает, что одно новое слово попадает в словарь примерно каждые 2.5 часа.
0: Реклама.
4: Ну, сын, чем порадуешь?
5: 2 по-английскому.
4: Опять?
5: Она объясняет непонятно.
4: Угу, по-английски.
5: Ну, пап!
6: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
0: Радио «Си».

0: радио и с вами. На часах 8:42 у нас проходит игра «День рождения каждый день». И до нас дозвонилась Мустакова Альфия. Альфия, вы на работе уже, да?
1: Да.
0: Чего делаете?
1: Работаю.
0: Не прохлаждаетесь на утреннем солнышке?
1: Некогда.
0: А чем заняты?
1: Некогда. Зарплату считаю.
0: Какая хорошая у вас работа. Вы себе тоже считаете?
1: Конечно, побольше.
0: Здорово. Альфия, сегодня у вас еще один повод для радости. Быстрее всех дозвонились на Радио Си. Получаете пару билетов на фестиваль волшебников по поводу вашего внеурочного дня рождения.
1: Спасибо большое вам. Мне очень приятно.
0: Сейчас поподробнее расскажу про сам фестиваль. Информация на правах рекламы. Вас ждут масштабные иллюзии, авторские номера, интерактивные шоу и трюки, способные вызвать восторг даже у самого закоренелого скептика. Не упустите возможность окунуться в пространство, где стираются границы между реальностью и невозможным. Встречаемся 16 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: День рождения каждый день.
3: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си обязательно поиграем, но теперь уже завтра. На часах 8:43, через 5 минут на Радио Си узнаем, какой фильм показывали на первом Венецианском кинофестивале.
4: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
5: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
8: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
9: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам.
10: Достойная зарплата.

0: 228-92-21.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степ-Пэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Донбасской и Бебеля, а от Суворовского переулка до Таватуйской, на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев, на Трудовой и Губахинской от Березовского тракта до Укромного переулка, на Гагарина от Педагогической до Ленина и на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр, Репина в центр и Ленина в сторону УПИ.
2: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65». Радио «Си» 103.7 FM.

0: радио «Си» с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 10:09, в центре города плюс 18. Сегодня днем плюс 20-22. А сейчас на радио «Си» заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 августа 1932 открылся первый в истории международный венецианский кинофестиваль, старейший в мире. Первым показом стал фильм выходца из России Рубена Мамуляна «Доктор Джекил и мистер Хайд». В программе были и советские картины «Земля» Александра Довженко и первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь», который снял Николай Эк и стал лучшим режиссером по итогам зрительского голосования. Официального жюри тогда еще

0: было. Инициатором создания Венецианского кинофестиваля был итальянский диктатор Бенито Муссолини. И поначалу высшей наградой был Кубок Муссолини. С 1949 года это крылатая статуэтка «Золотой лев святого Марка». Выбор символа связан с историей и символикой города. Евангелист Марк – небесный покровитель Венеции. Его мощи хранятся в одноименном соборе на главной площади города. А еще лев в христианской традиции – олицетворение могущества и царственного достоинства Христа. Крылатый лев изображен также на гербе и флаге Венеции.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
1: Радио Си.

0: Радио ИСИ с вами, в Эктемурге 8.56, в центре города плюс 18. Через 5 минут на Радио ИСИ в новостях про продукты, которые ухудшают внешний вид. После новостей с 9 до 10 на Радио ИСИ будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка понятная без слов на Радио ИСИ.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе «Монарх» 150 граммов. 599 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
7: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
8: 103.7 FM. Радио «Си».
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио «Си» – ПАО «Уральский завод «Эма». Мебельный центр «Эма».

0: Радио СИ, 103,7 FM, 9 часов и 2 минуты. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 18, днем плюс 20-22. На Радио СИ новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Злата Печка».
1: Здравствуйте. Рост мировых цен на энергоносители поддержал укрепление рубля весной этого года, сказано в резюме Банка России по итогам обсуждения ключевой ставки. Среди факторов, которые снизили инфляцию, регулятор называет ситуацию в Армузском проливе. Укрепление рубля за период с марта по май проявлялось в сдержанной динамике потребительских цен, добавили в ЦБ. При этом регулятор отметил, что спрос на иностранную валюту для оплаты импорта остается высоким, а конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему сильнее отражается на мировой инфляции, чем на экономической активности. 6 человек в Нижнем Тагиле обратились за помощью к врачам после схода трамвая с рельсов. Днем накануне вагон на улице Кулебина вынесло с полотна, в результате чего трамвай врезался в столб. В момент аварии в салоне находились 30 человек. Водитель трамвая сотрудникам ГАИ пояснила, что некорректную работу задней тележки вагона почувствовала, когда тронулась с остановки. Вагоновожатый нажала на тормоз, после чего вагон занесло. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с родителями воспитанников Дворца творчества посетил новые кабинеты. Дети начнут здесь занятия после переезда из Харитоновской усадьбы. Помещения для кружков и секций разместили в бывшем здании администрации Октябрьского района на улице Луначарского. Алексей Орлов заявил, что после ремонта в распоряжении ребят и педагогов поступят 10 обустроенных кабинетов и 2 зала. В случае передачи усадьбы Расторгуевых-Харитонов в региональную или городскую собственность примем все меры, чтобы как можно скорее отремонтировать историческое здание и вернуть туда детей, добавил глава города. Роспотребнадзор официально рекомендовал включить рыбу и морепродукты в детское меню. Соответствующий документ начнет действовать уже с 1 сентября. В детских садах предлагают готовить нежирную и среднежирную рыбу, а среди способов приготовления указаны запекание, варка и приготовление на пару. Рыбные блюда рекомендуется включать в детское меню не реже 2 раз в неделю. И в это же время специалисты назвали продукты, которые способны ухудшать внешний вид. Избыточный сахар со временем начинает взаимодействовать с белками кожи, повреждая при этом коллаген и эластин. Из-за этих процессов кожа быстрее теряет тонус, появляются мелкие морщины и ухудшается цвет лица, пишет газета «Ру». Не меньшее влияние оказывают и продукты с избытком соли. Они задерживают в организме жидкость, приводя к отекам, особенно в области лица и век. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
2: Реклама.
3: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
2: Чего?
3: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
2: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Злата Печка».
3: Потому что лето слишком короткое.
2: А хорошие вечера хочется запомнить.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: В центре Екатеринбурга плюс 18. На улице сегодня свежо. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 6 августа, 9 часов и 9 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18. Сегодня с утра на улице свежо. Днем плюс 20-22 и без осадков. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си. Сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем пару билетов на концерт «Люмисфера» для лиц старше 6 лет. Вопрос такой. Примерно каждый третий из нас использовал это желание как стимул для карьерного и личностного роста. Что иногда служит мотивацией? Телефон Радио Си 235-103.7. Примерно каждый третий из нас использовал это желание как стимул для карьерного и личностного роста. Что иногда служит мотивацией? Телефон Радио Си 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: Ярмарки твое греческое настроение.
1: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
8: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Трудовой, Губахинской и Проезжей. От Березовского тракта до Укромного переулка. На Донбасской и Бебеле. От Никольского переулка до Таватуйской. На Амундсена от Московской до Волгоградской. На Автомагистральной от Теплоходного проезда до Пехотинцев. И на Гагарина от Педагогической до Малышева. Самые загруженные магистрали Космонавтов. Центр Восточная в сторону ЦПКО. Ленина в сторону ВИЗа.
9: Радио СИ 103.7 FM.

0: Радио Си. Золотые хиты. На часах 9.15. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Примерно каждый третий из нас использовал это желание как стимул для карьерного и личностного роста, что иногда служит мотивацией. Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, это свою состоятельность, ну, там, родителям, друзьям.
0: То есть, что нужно сделать, еще раз, что мотивацией служит?
1: Доказать состоятельность, ну, что ты можешь.
0: Так, ну, это очень горячо, желание что-то доказать.
1: Доказать, что,
0: А кому?
1: Самому себе, родителям, друзьям.
0: Не совсем, но очень горячо.
1: Ну, ладно.
0: Не будете докручивать? Вы в миллиметре от правильного ответа... Да, видимо, нет. Сразу сходу дали почти правильный ответ. Радио Си, алло.
2: Радио Си, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Хочу предложить вариант ответа.
0: Давайте попробуем.
2: Помочь родным, близким в чем-нибудь. Ну, к примеру, постройке дома, еще что-нибудь. Ну, болезнь может какая, не дай бог, конечно.
0: Ой, это серьезно уже. Ну, какая-то должна быть все-таки мотивация.
2: Помочь родным.
0: Помочь родным. Хорошая мотивация, благородная. Но у нас вот такое более, скажем так, дерзкое, стремительное, очень такое быстрое, я бы сказал. Быстрая мотивация. Пока нет, пока не угадали.
2: Хорошо.
0: Спасибо.
2: Всего доброго.
0: Еще звоните. Вот желание что-то доказать было ближе к правильному ответу. Это причем желание как стимул для карьерного и личностного роста. Вот такие у нас подсказки даже в самом вопросе. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си гороскоп. Спонсор выпуска ООО DRL Group. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-1010.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Венум, день ясного выражения своего мнения. Четко обозначьте свои границы и намерения. Потом, может быть, уже поздно. Тельцы, многие важные для вас разговоры не будут закончены. Готовьтесь ко второму раунду. Близнецы, день, когда придется многое переделывать, переписывать и переформулировать. Не стоит отправлять письма сразу после написания. Реки, не стоит рассчитывать на полное исполнение своих желаний. Ваш комфорт может быть нарушен неприятными вопросами или неприятными ответами. Львы, не лучшее время для покупок и начинаний. Любая ошибка в этот день будет восприниматься очень остро и чрезмерно серьезно. Девы, не стоит пытаться искусственно поднимать свой рейтинг в глазах окружающих. Поверьте, кому надо, тот и так вас заметит. Весы, вы можете оказаться в уязвимом положении. Старайтесь не показывать свои слабые места и не употребляйте горячительное. Скорпионы, хорошо бы снизить нагрузки, побыть в уединении. Все необязательные дела должны быть отменены. Стрельцы, семейные дела могут выйти на первый план, в том числе обсуждение планов на будущее, где может скрываться много сюрпризов. Козероги, положитесь на свое чутье. Даже если вас будут уверять, что вы совершаете ошибку, доверяйте только себе. Водолеи, не стоит делать окончательных выводов. Ситуация далека от завершения и может измениться еще несколько раз. Рыбы, пригодятся родственные связи или надежные контакты. Большинство сложных вопросов решится по знакомству.
3: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
6: Такси. Я на работу езжу.
7: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
8: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
3: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: До конца этого года мы точно узнаем, кто же станет новым Джеймсом Бондом. Но вот режиссер и сценарист уже известны. О них минут через пять на Радио 7.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 9.23, разгадываем невероятный вопрос. Примерно каждый третий из нас использовал это желание как стимул для карьерного и личностного роста, что иногда служит мотивацией. Вот такой вопрос. Мы уже выяснили, что это желание что-то доказать, но не поняли, что и кому. Радио Си, телефон 235-103.7. Что скажете?
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Может быть, вот такой вариант: доказать одноклассникам, что ты чего достиг, чтобы на встрече выпускников все посмотрели, какой ты крутой.
0: Ага. Ну, на встрече одноклассников можно, в принципе, ничего не достигать, просто врать.
1: Ну да, можно. Ну, некоторые одноклассники же всегда рядом.
0: Возможно. Ну, пока что нет, пока мимо. Но хороший вариант, интересный. Спасибо вам. Одноклассники нет. Желание что-то доказать. Радио Си, алло.
2: Мне кажется, что это доказать своим бывшим, что ты можешь.
0: Своим бывшим?
2: Ну, или бывшим, или наоборот.
0: Всем сразу. Всем сразу бывшим. Доказать.
2: Не верьте жениху, что ты что-то там состоятельный такой. Либо бывшим, что раз ты вот так вот, значит, я вот вообще буду сейчас вот директором и очень обеспеченным.
0: Ничего себе. Сталкивались с таким?
2: Ну, это, мне кажется, очень частая история.
0: Ага. Такая мотивация. Ну, вот обида и злость дают прилив кортизола и адреналина, да, если рассматривать с научной точки зрения. И вот на этой топливной смеси, скажем так, человек может совершить быстрый рывок, за пару месяцев буквально похудеть, сменить работу.
2: Да, мне кажется, да.
0: Да, но вот желание доказать бывшему и бывшей, в долгосрочной перспективе мотивация такая не работает, а вот в краткосрок, пожалуйста, да, разгадали невероятный вопрос, поздравляю вас. Да.
2: О, круто.
0: Как вас зовут?
2: Здорово. Меня зовут Светлана.
0: Света, а вы теоретически подходили к вопросу?
2: Я знаю по примеру родителей.
0: Доказывали, да? Бывшим своим.
2: Да, да, да.
0: Что все могут. Получалось?
2: Ну, ничего не получилось. Не у всех получается, нет. Кто хотел доказать, у того не получилось.
0: Или получилось, но не то.
2: Да, хорошо. Может так сказать.
0: Свет, ну сегодня разобрались мы с мотивацией, с такой с краткосрочной. По крайней мере, у каждого третьего, каждый третий с таким сталкивался. А вы сегодня за правильный ответ получаете пару билетов на концерт «Люмисфера».
2: Да ладно?
0: Да.
2: Ой, круто, круто. О, круто. Здорово. А я, Светлана Савельева, с Уралмаша, разгадала невероятный вопрос на радио Си.
3: Реклама. Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угарин, 125-770-007-08-03.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
4: Новости со всего света.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Главная шпионская интрига последних 5 лет, кажется, выходит на финишную прямую. Имя актера, который станет новым Джеймсом Бондом, объявят уже к концу этого года. Это официально заявили продюсеры франшизы. Прямо сейчас в Голливуде идут финальные секретные прослушивания. Помните, как в 21-м году Дэниел Крейг красиво ушел в закат в финале «Не время умирать»? С тех пор кресло агента 007 пустует, а фанаты и букмекеры сходят с ума, перебирая кандидатов. Ставки делают на Аарона Тейлора Джонсона из фильма «Мстители», статного Каллума Тернера из «Фантастических тварей», Джейкоба Элорди из сериала «Эйфория», шотландца Джека Лаудена из шпионского хита «Медленные лошади» и звезду Бродвея Тома Фрэнсиса. Правда, эксперты считают, что студия Amazon может выбрать малоизвестного актера лет 30, чтобы вырастить из него нового кумира. Зато за кадром исключительно тяжелая артиллерия. Снимать 26-й фильм о Бонде будет Дени Вильнёв, режиссер «Дюны», а сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Проект грандиозный, и премьеру придется подождать до 2028-го.
0: Последний Джеймс Бонд, насколько я помню, вышел в 2020-м. Подождали 6 лет, подождем еще парочку. Радио Си с вами. Доброе утро, хорошего четверга.
4: Реклама.

0: Сливки – твое греческое настроение.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
7: Добрый день.
8: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9:33 в центре Екатеринбурга плюс 18. Сейчас на Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В Приангарье успешно эвакуировали летчиков, которые выжили при крушении легкомоторного самолета «Цесна». Вылетать за экипажем рано утром мешал туман. В итоге пилотов успешно эвакуировали, как только позволила погода. Легкомоторный самолет, пропавший в тайге, искали с 3 августа. Из-за закрытия аэропорта Сочи в Кольцово задержаны 4 рейса и 1 самолет отменен. По данным онлайн-табло, отставание от расписания составляют от часа до 5 и даже 8 часов. Утренний рейс Аэрофлота, который должен был прилететь из Сочи сегодня в 4 утра, авиакомпания отменила. Мошенники начали добавлять россиян в поддельные домовые чаты. Аферисты пишут потенциальным жертвам, что Telegram плохо работает, поэтому чат дома переносят в другой мессенджер. В дальнейшем под различными предлогами у человека выманивают персональные данные и код из СМС, после чего в ход идет схема с хищением накоплений, пишет ТАСС. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22. В Нижнем Тагиле плюс 17-19. В Новоуральске, Краснотуринске и Первоуральске плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:38. И уже минут 15 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня говорили про мотивацию. Примерно каждый третий из нас использовал это желание как стимул для карьерного и личностного роста. И это была мотивация в виде желания что-то доказать бывшему или бывшей. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
5: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
9: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
10: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28.
11: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет» автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Трудовой, Губахинские проезжие от Березовского тракта до Укромного переулка. На Амундсена от Московской до Волгоградской. На Бибеле от Пехотинцев до Таватуйской. На Ильгейма до Генина от Сахарова до Краснолесья. Ну а самые загруженные магистрали Репина из центра, Ленина в сторону УПИ, Восточная в сторону ЖД вокзала.
12: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
13: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15.10, в центре плюс 18. Сегодня с самого утра на улице свежо. Сегодня днем плюс 20-22 и без дождей. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Сегодня день рождения у Джерри Холливелл, у певицы и, как выяснилось, еще у детской писательницы. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 августа 1972-го родилась Джерри Холливелл, британская певица и автор песен, и детская писательница. Она всегда любила читать, и в детстве любимым писателем был автор «Нарнии» Клайв Льюис. Джерри написала серию книг о маленькой девочке Юджини Лавендер. Прототипами второстепенных героев серии стали друзья Джерри, в том числе Виктория Бекхэм и Джош Майкл. Первая же книга из шести разошлась тиражом в 250 тысяч экземпляров. Певица сама записала аудиоверсии книги.

0: реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Си».

Радио Си. Золотые хиты. На часах 9.58 в центре Екатеринбурга по-прежнему плюс 18. Через пару минут на Радио Си в новостях про разъяренного попугая из Бразилии и про новый маршрут ретро-поезда из Екатеринбурга. А сейчас на Радио Си музыка, понятная без слов, и мелодия для любителей путешествий.

0: Радио Си 103.7 FM, 10.01 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 днем, плюс 20-22. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Здравствуйте. В России на год разрешили продажу бензина по стандарту Евро-2. В постановлении правительства сказано, что также разрешено обращение бензинов классов 3 и 4 вплоть до 1 июля 2027 года. При этом автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать резкий перебой с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. Бывший замминистра ЖКХ Игорь Чикризов скончался в Екатеринбурге. Об этом пишет «Сигнал Урал» со ссылкой на семью бывшего чиновника. Игорю Чикризову был 61 год, и он больше 16 лет занимал должность заместителя экс-министра ЖКХ Николая Смирнова. Игорь Чикризов стал вторым фигурантом громкого уголовного дела, в котором также фигурировали бывший министр Николай Смирнов и его второй заместитель Андрей Кислицын. Приговор по делу в отношении Игоря Чикризова суд вынести не успел. Ретро-поезд с вокзала Екатеринбурга начнет на этой неделе ходить в Невьянск. Первый состав со станции Екатеринбург-Пассажирский отправится 7 августа. Это новый круговой однодневный маршрут ретро-поезда, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Первую остановку состав традиционно будет делать на станции Шувакиш, а затем проследует в Невьянск. По пути пассажирам предложат попробовать блюда уральской кухни. В самом Невьянске участников маршрута ждет экскурсия с посещением знаменитой Невьянской башни, земской школы и нескольких других достопримечательностей. Банк России выпустит в оборот памятные серебряные монеты с животными из Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант уточняет, что серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 1992 года. И сейчас она включает уже 82 монеты. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из футболистов. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, игрок был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, так и осталось неизвестным. Об этом пишет агентство ТАСС, публикуя видео. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 18, на улице прекрасное уральское лето, днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца, Радио Си.

0: Радио Си с вами, и у нас есть минута, чтобы узнать новости из мира автомобилей.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: А вот эта новость шла к нам с середины прошлого века. Ульяновский автозавод официально переименовал семейство своих легендарных малотоннажных автомобилей в «Буханку». То, что было народным прозвищем, теперь официальный товарный знак. В августе название «Буханка» уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов предприятия. А началось все в 50-е годы. Тогда военным понадобился легкий полноприводный фургон. По легенде, имя «Буханка» родилось во время испытаний опытных образцов. Округлые формы кузова напоминали свежеиспеченный кирпичик хлеба. Успела «Буханка» стать культурным артефактом. Советская публика помнит ее по фильму «Королева бензоколонки», а современная – по сериалу «Эпидемия», где «Буханка» стала автомобилем для выживания в постапокалипсис. Дети знают ее по мультфильму «Маша и медведь». Там, в старом УАЗике, живут лесные волки. Сегодня классическая рамная конструкция и полный привод практически не изменились. Машина остается главным кормильцем завода. За прошлый год в России было реализовано более 7,5 тысяч новых «Буханок». Цена у дилеров стартует от 1 300 000. За эти деньги водитель получает минимум электроники и легендарную проходимость там, где дорог нет в принципе.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам четверга, сегодня 6 августа, в центре города плюс 18. Сколько нужно есть белка? Об этом минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама.
4: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
5: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Уропро» знают, как решить проблему. «Уропро» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
8: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
9: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная

0: Марки, твое греческое настроение.
1: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
2: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио «Си».

0: Радио Си, там, где музыка, прежде всего, это Вадим Усланов и песня «Ты» сделана из огня. 10 часов и 20 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и «Польза белка».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Снижение потребления белка может замедлить старение. Об этом говорит крупное исследование биологов из Висконсинского университета. Вывод однозначен. Популярный сегодня тренд на продукты с повышенным содержанием протеина оправдан для профессиональных атлетов, но для большинства взрослых людей он несет скрытые риски. Для тех, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни, избыток белка оборачивается нарушением метаболизма. Избыток аминокислот заставляет клетки непрерывно расти. В таком интенсивном режиме у организма просто не остается ресурсов на самоочищение и ремонт внутренних повреждений. Напротив, умеренное ограничение белка активирует гормон FGF-21. Он эффективно снижает системное воспаление и оптимизирует уровень сахара в крови. Причем этот эффект омоложения тканей работает даже без общего сокращения калорийности рациона. Проще говоря, норма потребления белка для каждого свои. Они должны быть напрямую привязаны к уровню реальной физической нагрузки, а не к универсальным маркетинговым стандартам.
0: Смотрим на маркетолога и обязательно прислушиваемся к себе. Радио Си с вами. Хорошего четверга вам.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Интересно про английский.
5: Программу представляет ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
3: Некоторые английские слова образуются интересным путем. Например,
6: hungry.
3: Это слово сочетает в себе голодный,
6: hungry,
3: и сердитый,
6: angry.
3: То есть чувство раздражения в результате голода. Слово
6: «hungry»
3: было добавлено в Оксфордский словарь английского языка в январе 2018 года.
2: Реклама.
7: Ну, сын, чем порадуешь?
8: Двойка по-английскому.
7: Опять?
8: Она объясняет непонятно.
7: Угу, по-английски.
8: Ну, пап!
9: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800
10: 800. 103.7 FM. Радио Си.
11: It's been 24 hours, you could've bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Радио «Си» — золотые хиты. На часах 10:29 в центре Екатеринбурга плюс 19. Днем до плюс 29. У нас впереди Комаро, который не так давно приезжал в Екатеринбург и получил очень дождливые впечатления от нашего города. А сейчас на Радио «Си» новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «УК Баден Групп» «Баден Фэмили».
1: Здравствуйте. Трафик на авиарейсах между Москвой и Петербургом сократился почти на 20% с начала года. Как пишет «Коммерсант», пассажиропоток на этой линии падает в 6 раз сильнее, чем в целом по России. Причинами называют план и ковер, постоянно объявляемые в Москве и северной столице, и отток деловых путешественников, которые теперь предпочитают железнодорожный транспорт. Водитель прокатного электросамоката погиб в ДТП в Екатеринбурге. Авария произошла вечером на улице Щербакова. В госавтоинспекции сообщили, что водитель автомобиля Honda сбил электросамокатчика в момент, когда СИМ пересекал проезжую часть. Личность погибшего устанавливают. Организаторы «Интервидения» подтвердили проведение конкурса в Саудовской Аравии. Как заявили организаторы агентству ТАСС, обсуждаются время и место, а также другие операционные вопросы. Переговоры организаторы ведут с фондом «Традиции искусства». Александра Короткова, Радио «Си».
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22. В Каменске-Уральском плюс 19-21. В Полевском плюс 18-20. В Асбесте плюс 17-19.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио

0: на радио СИ Ума Турман с песней «Кажется». На часах 10:39 в центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня четверг, 6 августа, и сегодня есть повод рассказать, какой фильм показывали на самом первом венецианском кинофестивале. Об этом минут через 5 на радио СИ.
1: Реклама.
2: Сын

0: Йорке твое греческое настроение.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
5: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
6: 16 августа в Летнем театре фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
7: Для зрителей старше 6 лет. МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты Sixpence None the Richer, Kiss Me. 10:44 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19. Впереди Алок, бразильский музыкант, диджей и соул-певец Халид. Песня Dive Into Me, это музыкальная новинка этого года. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Riviera Invest».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 августа 1932 открылся первый в истории международный венецианский кинофестиваль, старейший в мире. Первым показом стал фильм выходца из России Рубена Мамуляна «Доктор Джекил и мистер Хайд». В программе были и советские картины «Земля» Александра Довженко и первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь», который снял Николай Эк и стал лучшим режиссером по итогам зрительского голосования. Официального жюри тогда еще не было. Инициатором создания венецианского кинофестиваля был итальянский диктатор Бенито Муссолини, и поначалу высшей наградой был Кубок Муссолини. С 1949 года это крылатая статуэтка «Золотой лев святого Марка». Выбор символа связан с историей и символикой города. Евангелист Марк – небесный покровитель Венеции. Его мощи хранятся в одноименном соборе на главной площади города. А еще лев в христианской традиции – олицетворение могущества и царственного достоинства Христа. Крылатый лев изображен также на гербе и флаге Венеции.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально. Желаю.

0: Радио «Си» с вами, на часах 10:56, в центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня теплеет как-то не очень охотно. Сможет ли искусственный интеллект заменить риэлтора? Об этом через 5 минут на Радио «Си» в новостях. А сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио «Си» ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 11 часов. На радио «Вести новости» и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Спустя 2 года после вторжения в Курскую область пропавшими без вести остаются 302 человека, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Общее количество поданных в розыск превысило 2000 человек. Большинство из них были найдены и вернулись домой, об этом пишет «Коммерсант». Яна Лантратова добавила, что около 1700 человек удалось найти с помощью Международного комитета Красного Креста. Поиски тех, чья судьба неизвестна, продолжаются. Надежда на их возвращение есть, добавила федеральный омбудсмен. Покушение на главу предприятия «Уралдронзавод» в Большом Истоке не первое в России преступление подобного рода. Как рассказал порталу Е1 депутат Госдумы Максим Иванов, ранее в Туле покушались на главного конструктора и разработчика дронов семейства «Овод». Подобные покушения не исключены и в будущем, считает парламентарий. Работа по предотвращению таких преступлений должна идти в 2 направлениях. Представители структур госбезопасности будут усиливать профилактическую работу. В это же время руководство оборонных предприятий должно более серьезно начать относиться к собственной безопасности. В Свердловской области для пропуска будущих паводков будут расчищать русла рек. План мероприятия обсудили губернатор Денис Паслер и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. В ходе визита на Средний Урал глава федерального ведомства осмотрел участок реки Ница в границах Ирбита. По словам Дениса Паслера, первые мероприятия в русле реки начнутся уже в этом месяце и продолжатся в сентябре. После Ницы расчистка продолжится на реках и в других муниципалитетах, так сообщают в департаменте информполитики. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Искусственный интеллект пока не смог заменить риэлторов при поиске жилья. Нейросети для помощи в поиске недвижимости уже использовали 11% участников исследования. Однако в итоге 1/4 из этих 11% все равно обращалась к живому риэлтору. Чаще всего искусственному интеллекту поручают отобрать варианты, которые укладываются в определенный бюджет. Около 1/3 сравнивают жилые комплексы и застройщиков. И еще 27% проверяют уже сделанный выбор. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
2: Реклама.

0: привит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: О погоде на радио СИ, спонсор выпуска ООО, наш медицинский центр «Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду и плюс 20-22.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио Семинелли с песней «Рам-пам-пам». И в таких песнях тоже есть очень много летнего настроения, которое от нас еще пока никуда не уходит. Сегодня 6 августа в центре города плюс 19. С вами Андрей Королев. Хорошего вам рабочего четверга. У нас впереди небольшой музыкальный нон-стоп, откроет который Тедди Свимс с песней «Мистер Ноу Ит Олл». И буквально через минуту «Монокини» дотянутся до солнца на радио Си.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.

0: Караоке твое греческое настроение.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.
4: На Радио Си на этой неделе продолжается вкусная игра, где вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням, ловите после 8 утра наши кулинарные задания, дозванивайтесь на Радио Си и отвечайте первым. Получайте за это вкусные призы. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: радио «Си», Полина Гагарина. 11:31 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19. Впереди у нас очень музыкальные ребята, Naked и Portugal The Man с песней «Glide». А прямо сейчас на радио «Си» новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. За ночь над регионами России сбили 605 беспилотников, сообщили в Минобороны. Всего атакам подверглись 19 субъектов, а также акватории Азовского и Черного морей. Несколько аэропортов, включая Сочи и Москву, ночью закрывали по требованиям безопасности. Сильнее всего ситуация сказалась на расписании вылетов в Сочи. После смерча прошедшего в Кушве осталась огромная свалка мусора. В первую неделю власти использовали полигон для ликвидации последствий стихии и вывозили на площадку доски, бревна и ветровал. Жители Кушвы при этом решили, что на полигон можно вывозить и обычный бытовой мусор, пишет портал Е1, публикуя фото. В Госдуме призвали изменить систему приоритетного поступления олимпиадников в вузы. Они не должны лишать бюджетных мест выпускников, которые набрали на ЕГЭ высокие баллы, заявили депутаты. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня будет не слишком жарко. Переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, Александр Маршал с песней «Белый пепел». 11.42 в Экимурге, мы с вами приближаемся к песням золотой коллекции, к той самой тройке хитов, что радует нас в последнюю четверть каждого часа. В золотую коллекцию Радио Си в этот раз вошли Гаррет Гейтс, «Unchained Melody», чуть раньше из самой середины 90-х Джессика Джей, «Касабланка», а откроют золотую коллекцию буквально через минуту Крис Дебург, «Леди ин Ред» на Радио Си.
1: Реклама.

0: Караоке твое греческое настроение.
1: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: 228-92-21.
1: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Обращаем ваше внимание. Объявлена ракетная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере Макс.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

UC очень красивые мелодии, которые говорят сами за себя. Только что Garrett Gates Unchained Melody. В Октябрьге без 5:12. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на Радио UC с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио UC ПАО «Уральский завод ЭМА». Мебельный центр ЭМА.

0: Вы слушаете Радио Виси на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге. На Радио Виси новости Александра Короткова, спонсоры П. Титова, Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
1: Здравствуйте. Спустя 2 года после вторжения в Курскую область пропавшими без вести остаются 302 человека, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Общее количество поданных в розыск превысило 2000 человек, большинство из них были найдены и вернулись домой, об этом пишет «Коммерсант». Яна Лантратова добавила, что около 1700 человек удалось найти с помощью Международного комитета Красного Креста. Поиски тех, чья судьба неизвестна, продолжаются. Надежда на их возвращение есть, добавила федеральный омбудсмен. Покушение на главу предприятия «Уралдронзавод» в Большом Истоке не первое в России преступление подобного рода. Как рассказал порталу Е1 депутат Госдумы Максим Иванов, ранее в Туле покушались на главного конструктора и разработчика дронов семейства «Овод». Подобные покушения не исключены и в будущем, считает парламентарий. Работа по предотвращению таких преступлений должна идти в 2 направлениях. Представители структур госбезопасности будут усиливать профилактическую работу. В это же время руководство оборонных предприятий должно более серьезно начать относиться к собственной безопасности. В Свердловской области для пропуска будущих паводков будут расчищать русла рек. План мероприятия обсудили губернатор Денис Паслер и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. В ходе визита на Средний Урал глава федерального ведомства осмотрел участок реки Ница в границах Ирбита. По словам Дениса Паслера, первые мероприятия в русле реки начнутся уже в этом месяце и продолжатся в сентябре. После Ницы расчистка продолжится на реках и в других муниципалитетах, сообщают в департаменте информполитики. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Искусственный интеллект пока не смог заменить риэлторов при поиске жилья. Нейросети для помощи в поиске недвижимости уже использовали 11% участников исследования. Однако в итоге 1/4 из этих 11% все равно обращалась к живому риэлтору. Чаще всего искусственному интеллекту поручают отобрать варианты, которые укладываются в определенный бюджет. Около 1/3 сравнивают жилые комплексы и застройщиков. И еще 27% проверяют уже сделанный выбор. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
2: Реклама.
3: Давай заедем в «Златопечка».
2: Конечно.
3: Что возьмем сегодня?
2: Фирменный пирог к вечернему чаю, домашнюю окрошку, свежие салаты, томленые щечки с гречкой и пару любимых блюд в морозилку на случай, когда захочется домашнего.
3: Получается весь дачный стол.
2: И все в одном месте. Удобно. Фирменные магазины «Златопечка» для дачи, гостей и хороших вечеров.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 19. Завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. И завтра днем до плюс 23.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: На радио «Сия музыка», которую мы любим, и только что шведская певица Тува Лум. Меня зовут Леонид Филиппов, рад составить компанию всем в этот четверг, на календаре 6 августа, на часах 12:10, и далее на радио «Сия» Наутилус Помпилиус.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Новое-новое, это You Can Touch от Казановы. В жизни

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Это «Наутилус Помпилиус. Прогулки по воде». Только что на Радио 7. На часах 12.15. Далее на Радио 7. Imagine Dragons. Прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка». Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Виноград – древнейшая культура, история которой насчитывает около 8 тысяч лет. Древние египтяне культивировали виноград в дельте Нила еще в 6 тысячелетии до нашей эры. Сегодня виноград. В мире насчитывается более 10 тысяч сортов винограда. Специалисты разделяют все сорта винограда на 4 группы в зависимости от цвета – красный, розовый, черный и белый. Белый виноград – это генетическая поломка. В дикой природе был только красный и черный виноград. Белый виноград появился в результате случайной генетической мутации несколько тысяч лет назад. Изюм появился около 2000 года до нашей эры на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. В Древнем Риме изюм ценился настолько высоко, что мерами изюма платили налоги, покупали рабов и использовали в качестве ценных призов на спортивных состязаниях. Виноградниками занято около 80 тысяч квадратных километров земли, что превышает площадь таких стран, как Австрия и Ирландия. Абсолютный рекордсмен по площади виноградников – Испания. Там виноградом засажено 961 тысяча гектаров. На втором месте – Франция и на третьем – Китай. Более 70% всего мирового урожая винограда идет на производство известного напитка, для получения одной бутылки которого требуется примерно 600 ягод. Самая старая плодоносящая виноградная лоза в мире растет в славянском городе Марибор. Ее возраст более 400 лет, и она до сих пор дает ежегодный урожай. Самый дорогой в мире виноград – японский римский рубин. Его стоимость на аукционах доходит до 12 тысяч долларов США за одну гроздь, то есть около 400 долларов за одну единственную ягоду. Длина виноградной лозы в благоприятных условиях может достигать 30-40 метров. В периоды сильной засухи виноградная лоза превращается в мощный водяной насос для всей экосистемы. Корни лозы могут уходить в землю на 15 метров. Ночью она впитывает влагу из нижних слоев почвы и поднимает ее вверх для всех. И что на первом месте? Виноград, как известно, южное растение, но некоторые дикие виды, например, Vitis amurensis, способны выдерживать экстремальные морозы до минус 40 градусов. Секрет в биохимическом апгрейде, который лоза запускает осенью. Этот виноград запасает внутри лозы собственный сироп, которым питается зимой.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Реклама.
5: Миша, возьми еще эти коробки.
6: Они уже не входят ко мне в машину.
7: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
8: Мы стекло у шкафа разбили.
5: Ну, Миша!
7: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-1010 и в мобильном приложении.
9: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Радио «Си».

0: радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и только что елка. На часах половина первого, и пришло время узнать о последних событиях к этой минуте. На Радио Си новости Александра Короткова, спонсор ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили».
1: Здравствуйте. В Свердловской области продолжает действовать предупреждение о ракетной опасности. Жители экстренной службы традиционно призывают сохранять спокойствие. Необходимо зайти в укрытие, которым может служить паркинг, метро или подвал. Ракетная опасность также объявлена в Челябинской области, Башкирии и Пермском крае. Новым командующим войсками ЦВО стал генерал-полковник Андрей Иванаев. Накануне кадровой перестановки в руководстве подразделений российской армии провел президент Владимир Путин. За время службы генерал Иванаев командовал знаменитой Таманской дивизией, подразделениями Восточного и Западного военных округов. Также генералу присвоено звание Героя России. Одиноким россиянкам предложили дать выходной в пятницу. Правда, речь идет только о незамужних девушках старше 28. Им нужно дать возможность уделять больше времени себе и личной жизни, заявили общественники, которых цитирует газета.ру. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 19. Завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. И завтра днем до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Интересно про английский.
2: Программу представляет ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
3: Уильям Шекспир, английский поэт, драматург и актер, ввел в английский язык тысячи слов и фраз. Например, столь привычное нам слово «менеджер», как неудивительно, придумал Шекспир. Впервые это слово появилось в комедии «Сон в летнюю ночь».
0: Реклама.
4: Ну, сын, чем порадуешь?
5: Двойка по-английскому.
4: Опять?
5: Она объясняет непонятно.
4: Угу, по-английски.
5: Ну, пап!
6: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать.
1: Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
0: Радио «Си».

0: Владимир Шахрин и команда «Чайф» только что на «Радио 7». На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Армин Ван Бюрен, еще «Аха» и в самом начале Пэтти Райан «You My Love».
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
8: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт – septic96.ru.
9: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
10: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
11: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
12: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
13: Акция действует до конца августа этого года.

0: На радио «Сия» музыка, которую мы любим, и это Армин ван Бюрен. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио «Сия» инструментальная музыка «Джипси Кингс».
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
6: Оглянуться не успели,

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си», час дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Александра Короткова, спонсор ОЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Росавиация закрыла аэропорт Кольцово из-за ракетной опасности. Предупреждение к этой минуте действует в 4 из 6 субъектов Уральского федерального округа. Тревога также объявлена в Челябинской, Курганской и Тюменской областях. В экстренных службах напоминают, что во время действия режима ракетной опасности нельзя оставаться на открытых пространствах. Необходимо зайти в ближайшее здание или подземный переход. В жилых домах нужно спускаться на нижние этажи, либо в подвал, не пользуясь при этом лифтом. Далее к другим темам. Центр Екатеринбурга проведет ближайшие выходные в перекрытиях движения. 8 августа город отметит День строителя, а 9 на центральных улицах состоится легкоатлетический марафон «Европа-Азия». Для автомобилистов в воскресенье закроют улицу Бориса Ельцина. Движение не будет почетной стороне проспекта Ленина от Московской до Вайнера, а также в оба направления по проспекту Ленина от Вайнера до Карла Либкнехта. Кроме этого, перекрытие запланированы на улицах Толмачева, Царской и Первомайской. Спасатели показали кадры эвакуации пилотов самолета «Цесна», которые искали в Приангарье с 3 августа. Летчики эвакуированы в Бодайбо. Следственный комитет по факту аварии возбудил уголовное дело. Свое расследование будет вести Росавиация. Об этом ведомство официально сообщило в соцсетях. На взлетной полосе в Бодайбо спасенных летчиков встречали медики. Один из пилотов рассказал, что с момента аварии они ничего не ели. Ранее в МЧС сообщили, что экипаж сумел самостоятельно собрать передатчик после аварии, чтобы сообщить координаты для эвакуации. Роспотребнадзор официально рекомендовал включить рыбу и морепродукты в детское меню. Соответствующий документ начнет действовать с 1 сентября. В детских садах предлагают готовить нежирную и среднежирную рыбу. Среди способов приготовления указаны запекание, варка и приготовление на пару. Рыбные блюда рекомендуют включать в детское меню не реже 2 раз в неделю. Только каждый 4-й в России знает, какие навыки необходимы ему для карьеры. Эти компетенции участники опроса планируют усилить и развить до конца года, пишет «Коммерсант». 75% заявили, что намерены в этом году составить план карьерного роста и считают, что для достижения профессиональных целей им необходимо осваивать некие новые навыки. Каждый 1/3 из этого количества лишь в общих чертах представляет, в каком направлении необходимо развиваться. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: И погоде на «Радио 7». За окном в эти минуты +19. Завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью +11-13. И завтра днем до +23.
5: 5 лучших песен о любви на «Радио 7» украсят ваш день.
6: На «Радио 7» 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. И сегодня 5 песен только про любовь открывают «Роксет».

0: Любой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на радио Си, только что Лайнел Ричи. На часах 13:21 из музыки далее Дэниел Паутер и сразу после команда Сплин.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
5: Добрый день.
6: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форте и прексалин противовирусное 20 таблеток?
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
8: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: 8 августа в историческом сквере. Большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи. Выставка техники. Конкурс операторов экскаватора. Мотошоу. И большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
11: Пермский академический театр «Театр» представляет спектакль-концерт «Мьюзик-холл». 14 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Кабаре, Чикаго, Кошки, Мулен Руж и другие сцены из популярных мюзиклов и бродвейских постановок на языке оригинала. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
12: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
13: 103.7 FM. Радио Си.

0: Это Александр Васильев и группа «Сплин» только что на Радио Си. На часах 13:30. Далее на Радио Си MC Hammer, но прежде новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В строительной отрасли в России не хватает 200 тысяч человек, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее в правительстве уже фиксировали рост дефицита рабочих для исполнения строительных контрактов. В Минстрое ситуацию связывают с тем, что большинство малых предприятий не занимается повышением производительности труда. Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии с трамваем на улице Кулибина. В среду днем вагон сошел с рельсов и врезался в столб. К врачам обратились 6 из 30 пассажиров трамвая. Уголовное дело заведено по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров в Нижнем Тагиле, сообщили в ведомстве. Искусственный интеллект заберет четверть работы у россиян. Это работа с документами и отчетами, первичные ответы клиентам, анализ анкет соискателей и прогнозирование продаж. По словам экспертов, речь идет не столько о сокращении штата компании, сколько о качественном изменении бизнес-процессов. Александра Короткова, Радио Си.
0: И погода на Радио Си. За окном в эти минуты плюс 19. Завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. И завтра днем до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си. Can't touch this.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки, и только что мануар Free to One. На часах 13.42 на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Depeche Mode, еще Никеев и Кайли Миноук, и в самом начале Joy.
1: Реклама.
2: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП Старт. Приходи работать к нам. Достойная

0: 2021.
1: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр классический Брест-Литовск 399 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энко Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28.
11: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
12: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Это команда Depeche Mode на радио 7 завершение золотой коллекции. На часах без 5:02. В следующем часе не пропустите розыгрыш билетов на футбол. Еще впереди Ace of Base, Wand of Life и перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО Atlantic Prom. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си», 2 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Александра Короткова, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. В Свердловской области отменили предупреждение о ракетной опасности. Режим действовал на территории региона в течение 2 часов. Кроме того, режим ракетной опасности сняли в Челябинской и Курганской областях. Информации об открытии аэропорта Кольцово пока не было, однако при этом за последние полчаса полеты возобновили аэропорты Перми и Челябинска. Жители Екатеринбурга стали меньше жаловаться на качество питьевой воды. Ситуацию с дефицитом реагентов для водоподготовки практически удалось решить. Об этом на заседании коллегии заявил вице-мэр Владимир Гейко. Несмотря на отсутствие дефицита в водохранилищах Екатеринбурга, воду для уральской столицы все равно приходится перекачивать из Нязепетровска. Качество водопроводной воды в Екатеринбурге проверяют ежедневно, однако пока Роспотребнадзор заключений об улучшении качества ресурса не выдавал. Об этом пишет портал 66.ru. В России на год разрешили продажу бензина по стандарту Евро-2. В постановлении правительства сказано, что также разрешено обращение бензинов классов 3 и 4 вплоть до 1 июля 2027 года. При этом автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. Банк России выпустит в оборот памятные серебряные монеты с животными из Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант уточняет, что серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 1992 года. И сейчас она включает уже 82 монеты. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из футболистов. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, игрок был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, так и осталось неизвестным. Об этом пишет агентство ТАСС, публикуя видео. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паривит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паривит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паривит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: И погода на «Радио СИМ», спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 20, завтра в пятницу небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 11-13 и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Чирен Bad Habits. Меня зовут Леонид Филиппов. Ну и прямо сейчас я с большим удовольствием разыграю пару билетов на футбол в эту субботу. Футбольный клуб «Урал» встречается с командой «Уфа». Игра пройдет на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений. И, внимание, не требуется паспорт болельщика. Все, что необходимо сделать, это прямо сейчас дозвониться первым по телефону 235-137 и получить билеты на футбол в подарок. Еще раз напомню, телефон «Радио Си» 235-137.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».

0: караоке твое греческое настроение.
1: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.
5: Радио Си и Яндекс.Еда желают всем ярких и вкусных впечатлений и подкрепляют пожелания интересной игрой. На этой неделе по будням после 8 утра зашифровываем различные блюда. По названным ингредиентам догадайтесь, какое блюдо мы загадали, дозвонитесь первым и ответьте верно. Выиграйте промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности на сайте radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и только что Шабузи. Мы продолжаем розыгрыш билетов на футбол. Нужно было дозвониться первым по телефону 235-103.7, и давайте узнаем, кому это удалось. Радио Си, алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как зовут вас?
1: Меня зовут Павел.
0: Павел, очень приятно. Павел, рассказывайте, как проходит у вас день сегодняшний, чем вы занимаетесь?
1: Работаю.
0: Где-то в дороге за рулем, по-моему, да? Вот, правильно я слышу?
1: Да, все верно.
0: Ага, ну припарковались, Павел, я надеюсь, что правила не нарушать.
1: Все верно.
0: Ну тогда все, можем с вами в безопасности разговаривать. Павел, ну что ж, я поздравляю вас, именно вы дозвонились первым, поэтому с большим удовольствием дарю вам пару билетов на футбольный матч. Я напомню, в эту субботу Урал встречается с командой Уфа. Игра пройдет на Екатеринбург-арене. Теперь вы в числе приглашенных. Кого с собой возьмете?
1: Любимую жену, конечно.
0: Как зовут ее? И давайте привет, может быть, передадим быстренько.
1: Наталья. Привет, Наталья. Передаю своей любимой жене. Пойдем болеть за наш Урал.
0: Вот это правильно. Желаю тогда прекрасно время провести вам. И, Павел, еще раз поздравляю.
1: Благодарю.
0: Кстати, завтра обязательно продолжим розыгрыш билетов на этот футбольный матч. Не пропустите. Футбольный матч без возрастных ограничений. Паспорт болельщика не нужен.
2: Реклама. Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
3: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
4: Добрый день.
5: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
10: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
11: 103.7 FM. Радио Си.

0: На Radio C музыка, которую мы любим, и только что пицца. Далее на Radio C One Republic, но прежде новости Александра Короткова, спонсора ООО «Баден Групп» «Баден Фамилия».
1: Здравствуйте. 4 человека пострадали в Ярославской области при атаке беспилотника. Как заявил губернатор Михаил Евраев, его регион сегодня утром отразил самую масштабную атаку. Над Ярославской областью к утру сбили 93 беспилотника. Аэропорты Екатеринбурга, Перми и Челябинска возобновили работу. Ограничение Росавиация вводила параллельно с ракетной опасностью, объявленной ранее в регионах. В транспортной прокуратуре сообщили, что из-за задержек рейсов в Кольцово организованы надзорные мероприятия. По данным ведомства, за 2 часа были задержаны рейсы в Сочи, Надым, Москву, Калининград, Самару, а также Уфу и Советский. Каждый третий россиянин регулярно делает покупки сразу после зарплаты. Сначала жители страны оплачивают услуги ЖКХ и продукты, а 57% откладывают полученный доход. Покупки на маркетплейсах в день зарплаты совершают 85% опрошенных. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 20. Завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. И завтра днем до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки. На радио 7 только что Джанго «Холодная весна». На часах 14:41 и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Фарл Уильямс, еще Майкл Джексон, «Give it to me» и в самом начале «Donna Summer».
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Ярмарки твое греческое настроение.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Золотая коллекция Радио Си.
7: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
8: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
9: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
8: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
10: Акция действует до конца августа этого года.

завершение каждого часа на Радио Си мы слушаем хиты золотой коллекции. Только что Фаррелл Уильямс на часах без 5:03, далее на Радио Си Элтон Джон с хитом «Белив», и перед этим инструментальная музыка, спонсор ПАО «Уральский завод Эмма», мебельный центр «Эмма». Yeah!

0: Вы слушаете «Радио Си», 3 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Александра Короткова, спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
1: Здравствуйте. Иран и Оман согласовали контуры сделки по Ормузскому проливу. В соглашении речь идет о возобновлении судоходства по новым маршрутам. Как сообщил саудовский канал Аль-Арабия, рамочное соглашение рассчитано на 60 дней и предполагает возобновление судоходства и старт технических переговоров. Соглашение при этом не предусматривает никаких транзитных сборов. После одобрения предлагаемого соглашения Иран вернется к выполнению одного из пунктов меморандума с Соединенными Штатами, и об этой сделке могут объявить уже в ближайшие несколько дней, пишет «Коммерсант». Покушение на главу предприятия «Уралвагонзавод» в Большом Истоке не первое в России преступление подобного рода. Как рассказал порталу Е1 депутат Госдумы Максим Иванов, ранее в Туле покушались на главного конструктора и разработчика дронов семейства «Овод». Подобные покушения не исключены и в будущем, считает парламентарий. Работа по предотвращению таких преступлений должна идти в двух направлениях. Представители структур госбезопасности усилят профилактическую работу, а руководству оборонных предприятий необходимо более серьезно относиться к собственной безопасности. В Екатеринбург на красную строку приедут запрещенные барабанщики и Биллис Бенд. Организаторы книжного фестиваля назвали хедлайнеров музыкальной программы. Выступления запланированы каждый вечер с 21 по 23 августа. Площадкой для фестиваля «Красная строка» станет исторический сквер. В этом году в честь 40-летия Свердловского рок-клуба темой фестиваля сделали строчку «Эта музыка будет вечной». Ранее организаторы «Красной строки» назвали литературных хедлайнеров фестиваля, пишет «Новый день». Специалисты назвали продукты, которые способны ухудшать внешний вид. Избыточный сахар со временем начинает взаимодействовать с белками кожи, повреждая при этом коллаген и эластин. Эти процессы способствуют появлению мелких морщин и ухудшают цвет лица, пишет газета.ру. Не меньшее влияние оказывают продукты с избытком соли. Она задерживает в организме жидкость, приводя к отекам. Россию с начала этого года активно посещают туристы из Вьетнама, Республики Корея, а также Китая и Турции. Эти направления стали лидерами турпотока с января по июль. Число путешественников из этих стран увеличилось на 20 и даже 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего, по данным пограничников, с целью туризма в Россию в первом полугодии было совершено более 670 тысяч визитов иностранных граждан. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
3: Когда никто никуда не спешит, и все наконец собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
3: Иногда счастье звучит именно так.
2: «Златопечка» – вкус, который собирает вместе.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: И погода на «Радио Сим». За окном в эти минуты плюс 21. Завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11,13. И завтра днем до плюс 23.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. «Радио Сим».

0: Спасибо, что проводите этот день в компании любимой музыки. На радио 7 только что Мэдисон Марс. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня четверг, 6 августа на календаре. На часах 15:10 в ближайшей музыкальной перспективе на радио 7 Илья Лагутенко и группа Мумитроль. Это по любви. И сразу после Миллион Фармер.
1: Реклама.
2: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
3: АОПК РУДА. УКРС 22-660-03-51. Екатеринбург.
4: Калинка, еды нам привези-ка.
5: Оглянуться не успели, а?

0: Санкт-Петербургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лим-Попо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-парк.ру. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
8: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
9: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Си».

0: На радио «Сия музыка», которую мы любим, и только что долгожданная новинка от великолепной Милен Фармер с ее грядущего альбома, выход которого, кстати, запланирован уже на эту осень. На часах 15:19, и к музыке очень скоро вернемся. Далее на радио «Си» Pet Shop Boys и Даррен Хейс.
1: Реклама. Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
2: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио «Сия музыка», которую мы любим, и только что команда «Градусы». На часах 15.31, далее на радио «Сия Imagine Dragons», но прежде новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. За ночь над регионами России сбили 605 беспилотников, сообщили в Минобороны. Всего атакам подверглись 19 субъектов, а также акватории Азовского и Черного морей. Несколько аэропортов, включая Сочи и Москву, ночью закрывали по требованиям безопасности. Сильнее всего ситуация сказалась на расписании вылетов в Сочи. После смерча прошедшего в Кушве осталась огромная свалка мусора. В первую неделю власти использовали полигон для ликвидации последствий стихии и вывозили на площадку доски, бревна и ветровал. Жители Кушвы при этом решили, что на полигон можно вывозить и обычный бытовой мусор, пишет портал Е1, публикуя фото. В Госдуме призвали изменить систему приоритетного поступления олимпиадников в вузы. Они не должны лишать бюджетных мест выпускников, которые набрали на ЕГЭ высокие баллы, заявили депутаты. Александра Короткова, Радио Си.
0: И погода на Радио Сим. За окном в эти минуты плюс 21. Завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. И завтра днем до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Сим.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Интересно про английский.
2: Программу представляет ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: Самое длинное слово английского языка состоит из 45 букв.
4: Newman ultramicroscopic silica volcanokiniosis.
3: Относится это к заболеванию легких, вызванному вдыханием мелкодисперсной пыли кремнезиома. Второе, самое длинное слово в словаре английского языка
4: – Hippopotamostris asclepiadaliaphobia,
3: что, по иронии судьбы, означает «боязнь длинных слов».
0: Реклама.
5: Ну, сын, чем порадуешь?
6: Двойка по-английскому.
5: Опять?
6: Она объясняет, непонятно.
5: Угу, по-английски.
6: Ну, пап!
7: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
0: Радио «Си».

0: На радио «Зея» музыка, которую мы любим, и только что «Backstreet Boys». На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Jim & Spoon», «Set Me Free», еще «Enigma». И в самом начале «Глория Гейнер».
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
7: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: «Одрейл Групп». Угрин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало

0: Вы слушаете Радио Си, 16.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Иран и Оман согласовали контуры сделки по Ормузскому проливу. В соглашении речь идет о возобновлении судоходства по новым маршрутам. Как сообщил саудовский канал Аль-Арабия, рамочное соглашение рассчитано на 60 дней и предполагает возобновление судоходства и старт технических переговоров. Соглашение при этом не предусматривает никаких транзитных сборов. После одобрения предлагаемого соглашения Иран вернется к выполнению одного из пунктов меморандума с Соединенными Штатами, и об этой сделке могут объявить уже в ближайшие несколько дней, пишет «Коммерсант». Покушение на главу предприятия «Урал-дронзавод» в Большом Истоке не первое в России преступление подобного рода. Как рассказал порталу Е1 депутат Госдумы Максим Иванов, ранее в Туле покушались на главного конструктора и разработчика дронов семейства «Овод». Подобные покушения не исключены и в будущем, считает парламентарий. Работа по предотвращению таких преступлений должна идти в двух направлениях. Представители структур госбезопасности будут усиливать профилактическую работу. В это же время руководство оборонных предприятий должно более серьезно начать относиться к собственной безопасности. В Екатеринбург на красную строку приедут запрещенные барабанщики и Биллис Бенд. Организаторы книжного фестиваля назвали хедлайнеров музыкальной программы. Выступления запланированы каждый вечер с 21 по 23 августа. Площадкой для фестиваля «Красная строка» станет исторический сквер. В этом году в честь 40-летия Свердловского рок-клуба темой фестиваля сделали строчку «Эта музыка будет вечной». Ранее организаторы «Красной строки» назвали литературных хедлайнеров фестиваля, пишет «Новый день». Специалисты назвали продукты, которые способны ухудшать внешний вид. Избыточный сахар со временем начинает взаимодействовать с белками кожи, повреждая при этом коллаген и эластин. Эти процессы способствуют появлению мелких морщин и ухудшают цвет лица, пишет газета.ру. Не меньшее влияние оказывают продукты с избытком соли. Она задерживает в организме жидкость, приводя к отекам. Россию с начала этого года активно посещают туристы из Вьетнама, Республики Корея, а также Китая и Турции. Эти направления стали лидерами турпотока с января по июль. Число путешественников из этих стран увеличилось на 20 и даже 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего, по данным пограничников, с целью туризма в Россию в первом полугодии было совершено более 670 тысяч визитов иностранных граждан. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на радио 7. За окном в эти минуты +21. Завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью +11-13. И завтра днем до +23.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: С вами радио Зена 103.7 FM и только что Эва Макс. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. На часах 16.11 и далее на радиусе 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: 16 августа в Летнем театре фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны: Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
4: Для зрителей старше 6 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.
7: Аппетит, как известно, приходит во время еды или во время вкусной игры на Радио Сим. Продолжаем дарить промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. На этой неделе по будням после 8 утра ловите наши кулинарные задания и отгадывайте блюда. Нужно дозвониться первым, ответить верно, и вкусный приз ваш. Подробности на сайте radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн. Онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и это группа 30 февраля. На часах 16:30. Далее на радио «Зия» Тейлор Свифт. Но прежде новости. Спонсор ООО «УК Баден Групп» Баден Фэмили.
1: Добрый день. В российском сегменте интернета сегодня произошел сбой. Проблемы с доступом возникли у ряда сервисов. В этом числе Озон, Ростелеком, Яндекс, Авито, РЖД, Wildberries, Тейбанк, Пикабу и другие платформы. Таковы данные сервисов мониторинга «Детектор 404.ру» и «Сбой РФ». Более десятка самолетов задержаны, некоторые отменены в Екатеринбургском аэропорту Кольцово. Задерживается несколько вылетов в Москву, а также в Сочи, Тбилиси, Анталию, Харбин и другие. Напомню, сегодня 2 часа действовала ракетная опасность, в Кольцово вводили ограничения. Свердловская область попала на 6-е место в топе 10 самых популярных туристических регионов, сообщили в областном департаменте информполитики, ссылаясь на данные вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Только за первое полугодие регион посетили 1 100 000 туристов. Еврокомиссия активно готовится нивелировать последствия солнечного затмения, которое серьезно повлияет на солнечную электрогенерацию в странах ЕС. Это объявлено на брифинге в Брюсселе, пишет агентство ТАСС. Солнечное затмение ожидается 12 августа. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на радио 7. За окном в эти минуты +21. Завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью +11-13. И завтра днем до +23.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: вами Радио Виси на 103.7 FM, и самое время послушать золотую коллекцию в этом выпуске «Адель», еще «Роксет» и в самом начале «Рой Орбисон», спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня».
1: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
2: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
1: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца августа этого года.
4: Золотая коллекция «Радио

0: Золотые хиты на радио Си и только что Адель. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Элина Гончарова. Еще впереди на радио Си доктор Албан. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 17.01, радио 7 на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. На НПЗ в Ярославской области тушат пожар после крупной атаки дронов. Обломки упали в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Идет тушение пожара, сообщил губернатор Евраев. Пожар возник во время самого крупного налета на регион, в ходе которого были сбиты более 90 аппаратов, пишет РБК. Погибших, к счастью, нет. Осколочные ранения получили 4 человека. Двух женщин и мужчину госпитализировали. Еще одному мужчине медпомощь оказали на месте. Также произошло возгорание 3 частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены личные автомобили. Между тем, в Свердловской области сегодня около 2 часов действовал режим ракетной опасности. Он был введен в 11.45. Жители региона сообщили о включении сирен на улицах. Отбой был дан в 13.47. В 12.08 были введены ограничения в аэропорту Кольцово, напоминает «Новый день». Ракетная угроза отличается от беспилотной, прежде всего, скоростью и характером. Ракета достигает цели за минуты, тогда как БПЛА может находиться в воздухе значительно дольше, отмечают специалисты. Между тем, в аэропорту Кольцово более 10 самолетов задерживаются на вылет. Некоторые отменены. Отменены рейсы в Москву, Сочи, Душанбе. Задерживаются вылеты в Москву. Несколько самолетов – Сочи, Тбилиси, Анталию, Харбин и другие города. Таковы данные онлайн-табло Кольцова. В российском сегменте интернета сегодня произошел сбой. Наблюдаются проблемы с доступом у ряда сервисов. Таковы данные сервисов мониторинга «Детектор 404.ру» и «Сбой РФ». Пользователи массово жалуются на работу «Озон», «Ростелекома», «Яндекса», а также «Авито», «РЖД», «Вайлдберрис», «Тейбанка», «Пикабу» и других платформ. Есть перебои в работе «Телеграм». Больше всего жалоб поступает на работу «Озон» более 1000 за час. Всего проблемы заметили до 60 тысяч человек, пишет РБК. Агентство направило запросы в Роскомнадзор, Минцифры и операторам связи. Несколько дней остается до завершения регистрации на международный фестиваль молодежи. Масштабное мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 августа в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Зарегистрироваться можно на сайте фестиваля до 10 августа. Регистрация даст возможность посещать мероприятия фестиваля, попробовать национальные блюда, увидеть работы молодых художников, посетить парк уличной культуры и спорта. Будет организован бесплатный трансфер до центра «Екатеринбург-экспо», где пройдет фестиваль, сообщили в региональном департаменте информполитики. Еврокомиссия активно готовится нивелировать последствия солнечного затмения, которое серьезно повлияет на солнечную электрогенерацию. Об этом сообщила представитель ЕК Анна Кайса Итканен на брифинге в Брюсселе. Специалисты рассмотрят возможные сценарии затмения. Ожидается синхронное резкое падение электрогенерации по системе солнечных панелей общей сети в Европе. Во время затмения для компенсации этого спада должны быть быстро введены значительные альтернативные генерирующие мощности. Напомню, солнечное затмение ожидается 12 августа, продлится около 4,5 часов. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит» – красота под вашими ногами.
0: И о погоде на радио 7 спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В пятницу, 7 августа, нам обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Екатеринбурге до 23 тепла.
2: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Алан Уокер Сарана, «Поймай меня, если сможешь» на радио Сиэм, музыка, которую мы любим и в компании которой всей душой стремимся к завершению рабочего дня. Меня зовут Элина Гончарова, всем привет и всем удачи, 17:12 в Екатеринбурге, Оливия Дин, новинка «Soul Easy» впереди и через минуту дуэт Ума Турман на радио Сиэм.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лим-Попо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
9: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
10: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
11: Сегодня в Кировском. Пельмени-бульмени «Горячая штучка». 219,99 за 700 граммов. Майонез «Провансаль» «Ежика». 179,99 за 700 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: И о ситуации на дорогах. На радио Си-сервис Яндекс.Карты сообщают о затруднениях в 4 балла. По магистралям сложно на Челюскинцев, к ЖД вокзалу на Восточной, также в сторону вокзала и на проспекте Ленина к ВИЗу. Крупнейшие пробки на Якате от 20 до 13 километра и от 51 километра до реки Решетка. На Трудовой, Губахинской проезжей пробки от Березовского тракта до Укромного переулка, на Маневровой от Монтажников до Таватуйской и на Челюскинцев скорость потока 5 км в час от Братьев Быковых до улицы Восточная.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: девушка, которая не любит усложнять. Оливия Дин, Soul Easy на Радио Си. Золотые хиты и то, что в моде, в компании которых, кстати, хочется, чтобы сегодняшним вечером у нас тоже все было легко и просто. 17:21 в Екатеринбурге. Элли Голдинг с нами, далее Love Me Like You Do. И через минуту Silent Circle. Это Радио Си.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони 343-1342.
4: Акция до 31 августа 2026 года.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Lotte Dream Pie Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Половина шестого в Екатеринбурге. Все ближе завершение рабочего дня. И настроение тоже прекрасное в компании Радио Си. Эд Ширан ждет нас далее. Perfect. Сейчас на Радио Си новости. Коротко. Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Воду из-под крана в Екатеринбурге для готовки и питья лучше использовать отстойную и прокипяченную. Для бытовых целей можно пользоваться водой из-под крана, пояснили в Роспотребнадзоре области, пишет «Комсомольская правда». Санврачи постоянно ведут мониторинг воды. В Свердловской области ищут 16-летнего подростка. Дмитрий Бирюков из Арамиля пропал 2 августа. Родные опасаются, что он попал под влияние мошенников и уехал в другой город. Фото подростка есть на городских порталах. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов, сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, пишет агентство ТАСС. Организаторы интервидения опровергли слухи о возможной отмене конкурса в этом году. Смотр состоится, как и планировалось, в Саудовской Аравии. Но точное место проведения пока обсуждается, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на источник. Людмила Гусева, Радио Си.
0: Что касается погоды, то завтра все без изменений. В пятницу переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Екатеринбурге до 23 тепла.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: А Чарли Вуд на радиосе, там, где музыка прежде всего и где впереди нас с вами ждет сборник хитов золотой коллекции. В этой тройке Аурадион, Friends, Scorpions, You and I и в самом начале Джо Дассен, Атуа на радиосе.
1: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
5: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
6: Застройщик ООО «Энко Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Сегодня в Кировском. Колбаса молочная «Черкашин» и «Партнер». 229,99 за 350 граммов. Масло традиционное «Белебеевское». 159,99 за 170 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
9: Додо.
10: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
0: И о том, что на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет» и «Черри», автоцентр «Июль». А Яндекс.Карты сообщают о 6 баллах загруженности. По магистралям сложно на Восточной в оба направления, на проспекте Ленина в сторону Виза, на проспекте Космонавтов в центр и на Челюскинцев к ЖД вокзалу. Также на Блюхеров центр, большое скопление транспорта. Крупнейшие пробки сейчас на ЕКАДе от Березовского тракта до 13-го километра, от 51-го километра до реки Решетка. На Березовском тракте Трудовой, Губахинской, проезжей, скопление машин на отрезке от Барьерной до Укромного переулка и на Донбасской Бебеле. Скорость потока 6 км в час от Никольского переулка до Таватуйской.
11: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
12: Золотая коллекция «Радио

Родион Фрэнс, 2012 в золотой коллекции Радио Си, 17:57. Скоро новости, еще впереди Долорес О'Риордан, Ordinary Day и музыка, понятная без слов, Диего Модена, Жан-Филиппо Дин, Song of Ocarina. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си, ПАО «Уральский завод Эма», мебельный центр Эма. Yeah!

0: 18.01 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. У нас новости. Людмила Гусева, спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка».
1: Добрый вечер. Москва не получала от Киева сигналов о возобновлении дипломатических контактов, сообщил сегодня на брифинге замдиректора Департамента информации и печати МИДа России Алексей Фадеев. Инициатива о разрыве отношений исходила исключительно от украинской стороны, пишет агентство ТАСС. Ведомстве отметили, что Москва готова рассматривать инициативы по разрешению украинского кризиса при условии соблюдения российских интересов. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, отмечает агентство ТАСС. Сегодня вузы сами определяют форму и содержание такого экзамена. Ранее замглавы Миноборнауки Константин Могилевский сообщил, что к 2030 году вузы России смогут привлечь 500 тысяч иностранных студентов. Задачу перед ведомством поставил президент. В России сегодня платно обучаются более 300 тысяч иностранцев. Воду из-под крана в Екатеринбурге пить можно, но для готовки и питья лучше использовать отстойную и прокипяченную. Для бытовых целей можно пользоваться водой из-под крана, пояснили в Роспотребнадзоре области. Выявлено несоответствие питьевой воды гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и органолептическим показателям. По микробиопоказателям, а также по вирусологическим, пробы питьевой воды соответствуют требованиям, отмечают специалисты, пишет «Комсомольская правда». Напомню, ранее в водоканале поясняли ухудшение качества воды в Екатеринбурге, в том числе по цвету, длительным периодом ливней. Сейчас водохранилища Екатеринбурга перекачивают воду из водоемов Челябинской области. В Свердловской области ищут 16-летнего подростка. Дмитрий Бирюков из Арамиля пропал 2 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно. Родные опасаются, что он попал под влияние мошенников и уехал в другой город. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Фото юноши есть на городских порталах. Он худощавый, рост 180 сантиметров, волосы длинные, светло-русые. По информации полиции, Дмитрий может находиться в Саратове. Его телефон периодически включается. Об этом рассказала мама и отметила, что друзей у сына нет, он не мог просто уехать в никуда, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область попала на 6-е место в топе-10 самых популярных туристических регионов. Об этом сообщили в департаменте информполитики, ссылаясь на данные вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Только за первое полугодие Свердловскую область посетили 1 100 000 туристов. В регионе пользуется популярностью и внутренний туризм. В последнее время число поездок внутри региона только растет. На Среднем Урале продолжают создавать туристические объекты, открываются новые базы отдыха, загородные и модульные отели, а также кемпинги. Кроме того, выделяются средства на развитие автомобильных маршрутов и обустройство туристических центров. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
2: Реклама.
3: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
2: Чего?
3: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
2: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Злата Печка».
3: Потому что лето слишком короткое.
2: А хорошие вечера хочется запомнить.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: И о погоде на Радио Си. На завтра нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. Днем в Екатеринбурге до 23 тепла.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Долорес Риордан, Ordinary Day на Радио 7, музыка, которую мы любим и в компании которой даже вполне обыденный вечер может подарить множество ярких моментов. 18:09 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова, скоро здесь Инна, флешбеки, и через минуту Юрий Антонов на Радио 7.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Тебанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
7: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попасть.

0: дочь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года. Автономная канализация «Урал». Не требует регулярной откачки осенизатором. Без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
3: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
4: И о том, что происходит на дорогах Екатеринбурга, сервис Яндекс.Карты сообщает о 5 баллах загруженности по магистралям наиболее сложно на Восточной в сторону вокзала, на проспекте Космонавтов в центр и на проспекте Ленина в сторону Виза. Крупнейшие пробки в эти минуты на ЕКАДе от 20 до 13 километра и от реки Исеть до реки Решетка. На Березовском тракте Трудовой, Губахинской и Проезжей скорость потока 5 километров в час на отрезке от Барьерной до Укромного переулка. О Верхотурском проезде на проспекте Космонавтов пробка от ЕКАД до Бакинских комиссаров и на Донбасской Бебеле постоять придется от Никольского переулка до Таватуйской.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: флешбеки на Радио Сиа. Все мы очень любим фотографировать памятные моменты. Однако недавно ученые выяснили, фотографии в буквальном смысле стирают память. В момент фотографирования мозг перекладывает задачу запоминания на камеру и фиксирует гораздо меньше деталей. Поэтому, если хотим остановить мгновение, лучше обойтись без телефона и без камер. 18:20 в Екатеринбурге. Далее на Радио Сиа «Елка и витражи». И через минуту Майкл Джексон, «Билли Джин».
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
5: Еще бы. Сама скоро оценишь.
6: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Badrin Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волнет до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмет Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сегодня в Кировском. Филе минтая, свежемороженое, 499,99 за килограмм. Вафли ням-нямка в ассортименте 29,99 за 150 граммов при покупке от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Телефон рекламной службы 235-0905.
10: Радио Си.

0: Екатеринбурге половина седьмого в компании «Радио Си». Хорошо всегда. Далее здесь Алекс Уоррен, «Fever Dream». Сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о винограде. Спонсор «Горячей десятки» на «Радио Си» ООО «DRL Group». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Виноград – древнейшая культура, история которой насчитывает около 8 тысяч лет. Древние египтяне культивировали виноград в дельте Нила еще в 6 тысячелетии до нашей эры. Сегодня виноград. В мире насчитывается более 10 тысяч сортов винограда. Специалисты разделяют все сорта винограда на 4 группы в зависимости от цвета – красный, розовый, черный и белый. Белый виноград – это генетическая поломка. В дикой природе был только красный и черный виноград. Белый виноград появился в результате случайной генетической мутации несколько тысяч лет назад. Изюм появился около 2000 года до нашей эры на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. В Древнем Риме изюм ценился настолько высоко, что мерами изюма платили налоги, покупали рабов и использовали в качестве ценных призов на спортивных состязаниях. Виноградниками занято около 80 тысяч квадратных километров земли, что превышает площадь таких стран, как Австрия и Ирландия. Абсолютный рекордсмен по площади виноградников – Испания. Там виноградом засажено 961 тысяча гектаров. На втором месте – Франция и на третьем – Китай. Более 70% всего мирового урожая винограда идет на производство известного напитка, для получения одной бутылки которого требуется примерно 600 ягод. Самая старая плодоносящая виноградная лоза в мире растет в славянском городе Марибор. Ее возраст более 400 лет, и она до сих пор дает ежегодный урожай. Самый дорогой в мире виноград – японский римский рубин. Его стоимость на аукционах доходит до 12 тысяч долларов США за одну гроздь, то есть около 400 долларов за одну единственную ягоду. Длина виноградной лозы в благоприятных условиях может достигать 30-40 метров. В периоды сильной засухи виноградная лоза превращается в мощный водяной насос для всей экосистемы. Корни лозы могут уходить в землю на 15 метров. Ночью она впитывает влагу из нижних слоев почвы и поднимает ее вверх для всех. И что на первом месте? Виноград, как известно, южное растение, но некоторые дикие виды, например, Vitis amurensis, способны выдерживать экстремальные морозы до минус 40 градусов. Секрет в биохимическом апгрейде, который лоза запускает осенью. Этот виноград запасает внутри лозы собственный сироп, которым питается зимой.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
5: Границы Европы и Азии.
6: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
1: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
2: Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Интересно про английский.
2: Программу представляет ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: Английский – язык неба. У него даже есть свое название – айрский. Хотя иногда его называют куда более приземленно авиационным английским. Пилоты должны разговаривать на английском во время международных полетов. И точно так же все авиадиспетчеры в международных аэропортах должны уметь общаться с пилотами на английском языке.
0: Реклама.
4: Ну, сын, чем порадуешь?
5: Двойка по-английскому.
4: Опять?
5: Она объясняет непонятно.
4: Угу, по-английски.
5: Ну, пап!
6: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
0: Спасибо, что выбрали 103.7 FM.
6: Это «Радио Си».

0: Хай-фай на радио Сиэх, там, где музыка прежде всего, и где уже вот-вот мы будем слушать песни золотой коллекции. На этот раз Дюк Дюмон, Ocean Drive, Армия любовников, Obsession, и в самом начале F.R. David, Pick Up The Phone на радио Си.
1: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
9: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
10: Эх, прям как у нас.
9: А дальше?
11: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
12: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
13: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
0: И о том, что на дорогах, на радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». А сервис «Яндекс.Карты» сообщает о 5 баллах загруженности, движение достаточно плотное по магистралям, на восточной в обе стороны, на проспекте Космонавтов в оба направления, на проспекте Ленина к Визу и на улице Токарей в сторону Кирова. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от Березовского тракта до 13-го километра, от реки Исеть до реки Решетка и от Новомосковского тракта до реки Решетка. Кроме того, на Березовском тракте, на Трудовой, Губахинской проезжей скорость потока 6 км в час от Барьерной до Укромного переулка и на Куйбышево серьезная пробка от 8 марта до Московской.
14: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
15: Радио «Си». 103.7 FM.
16: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
17: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
18: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
17: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
19: Акция действует до конца августа этого года.

0: Дюк Дюмон, Ocean Drive в золотой коллекции радио Си 18:55. Впереди у нас розыгрыш билетов на концерт группы Мегаполис в третьем звонке. Подробности ловите в начале восьмого, прежде на радио Си новости. И через минуту музыка, понятная без слов, это Space. Пристегните ремни.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс». Заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Там, где проходят скоростные магистрали... И к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе «Монарх» 150 граммов. 599 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
10: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28.
11: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 7 вечера. Вы слушаете радио СИН на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты сегодня к вечеру. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, отмечено в сообщении. Аэропорт возобновил обслуживание спустя 11 часов. В аэропорту Сочи продолжают действовать временные ограничения. Он не принимает и не отправляет самолеты с 7 утра по местному времени. В аэропортах городов-курортов массовые задержки рейсов. В них задерживаются также вылеты и из других городов. Гендиректор Урал-дронзавода Владимир Ткачук не успел сесть в автомобиль, который взорвался в поселке Большой Исток в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в оперативных службах. Это и спасло ему жизнь. В момент взрыва в машине находился водитель, он погиб. По данным собеседника агентства, сам Ткачук сейчас в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет. Изначально его доставили в реанимацию. Уголовное дело завели по статье о покушении на убийство общеопасным способом. Урал-дронзавод производит беспилотники «Упырь», которые используются в зоне специальной военной операции, сообщают сегодня «Вести». Пришедшие на Средний Урал похолодание в выходные сменится жарой, обещают и Свердловские синоптики, и Росгидромет. В пятницу днем в Екатеринбурге еще прохладно, плюс 22 градуса. По области от 20 до 25 тепла. В субботу по области местами жара до плюс 30, в Екатеринбурге 27-29. В воскресенье чуть прохладнее, с понедельника еще прохладнее. В выходные в Екатеринбурге обойдется без существенных осадков, по области небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе сохранится на Среднем Урале теплое погода, временами небольшие дожди, температура днем от 22 до 25. В Екатеринбурге продают самую дорогую квартиру в истории города. Это пентхаус площадью 600 квадратов, который занимает весь 24 этаж в доме на Гоголя 21. Подняться в квартиру на лифте могут только сами ее жильцы. Из окон панорамный обзор. Стоимость квартиры 360 миллионов рублей. Эксперт рынка недвижимости Михаил Харьков не может вспомнить более дорогих предложений на первичном рынке Екатеринбурга, отмечает портал 66. По словам риэлтора, объект уникальный. Другого такого пентхауса в городе нет. Потому он рассчитан на покупателя, которому важно обладать объектом единственным в своем роде, отмечает эксперт. Певица Клава Кока, родом из Екатеринбурга, и блогер Дима Масленников поженились, сообщает Супер, ссылаясь на источник. Торжество прошло в среду, 5 августа, было тихим, без лишнего внимания публики. Праздник был на природе, в ретро-стиле. Для гостей утвердили белый летний дресс-код. На свадьбе выступали сама певица, исполнитель Джонни и группа Пицца. Пишет газета «Ру» и отмечает, что почти 10 лет все эти обсуждали возможные отношения пары, но сами они раньше не раз заявляли, что их связывает только дружба. 3 апреля этого года Клава Кока подтвердила сообщение о романе. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на радио Си в пятницу. Нам обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер западный. И о погоде на радио Си в пятницу. 7 августа нам обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 11 до 13 тепла. Днем в Екатеринбурге плюс 21-23.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: А сегодня мы разыграем два билета на концерт группы «Мегаполис» 16+. На правах рекламы. Это первый за 11 лет сольный большой концерт легендарной рок-группы, который станет частью программы Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Во главе с Олегом Нестеровым группа выпустила дюжину полноформатных альбомов, композиции из которых можно будет услышать в программе. Концерт пройдет 19 августа в музыкальном клубе «Центр» для зрителей старше 16 лет. Уже сейчас дозвонитесь к нам на Радио Си по номеру 235-103.7. Повезет оказаться третьим. Билеты ваши. 235-103.7.
2: Реклама.
3: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная

0: Екатеринбурге 228-92-21.
1: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акции до 31 августа 2026 года.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр классический Брест-Литовск. 399 рублей 99 копеек. Акции действуют 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Додо.
7: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
8: Сейчас давайте посмотрим, что у нас на дорогах. Сервис Яндекс.Карты сообщает о 4 баллах затруднений. По магистралям загружено космонавтов в оба направления. Восточная к ЖД вокзалу, Репина в обе стороны и Токарей в сторону Репина. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от Березовского тракта до 13 километра и от 51 километра до реки Решетка. А на Березовском тракте Трудовой, Губахинской, проезжей стоят машины от Барьерной до Укромного переулка. На Донбасской Бебеле пробка от Никольского переулка до Таватойской и на проспекте Космонавтов от ЕКАДа до Бакинских комиссаров.
9: Радио Си 103.7 FM.

лыском и ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Это третий звонок на Радио Си и розыгрыш билетов на концерт группы «Мегаполис» 16+. Настало время знакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Меня зовут Оксана.
0: Оксана, вы дозвонились раньше всех. Ваш номер один.
1: Ну, ладно. Все равно всем привет.
0: Всего доброго.
2: Здравствуйте.
0: Это Радио Си, а это...
2: Анастасия.
0: Анастасия, очень приятно. Ваш номер 2. И ждем ваших приветов.
2: Я уже даже не знаю, кому приветы передавать. Мужу передавала, коллеге передавала. Тогда, наверное, я передам привет всему Екатеринбургу. Желаю всем хорошего настроения. Солнце светит. Выходите, гуляйте, потому что минут 5 назад вы передавали, что погода испортится. Надо успевать наслаждаться.
0: Настя, я скрестила за вас пальцы, чтобы в следующий раз вы дозвонились под номером 3.
2: Спасибо вам большое.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Представьтесь, пожалуйста.
3: Алексей.
0: Рассказывайте, как рабочий четверг?
3: Отлично, ждем пятницу.
0: Ну, понятно, пятницу мы все ждем с нетерпением. Алексей, ваш номер 3.
3: Ура, ура, ура.
0: 2 билета на концерт группы «Мегаполис» отправляются к вам.
3: Спасибо огромное. Привет моей любимой жене Ирине и всему городу Асбесту.
0: Привет, Асбест. Алексей, с победой вас в третьем звонке на Радио Си.
3: Спасибо огромное. Спасибо.
0: На правах рекламы. Концерт группы «Мегаполис» — это первое за 11 лет сольное большое концертное выступление легендарной рок-группы, которое станет частью программы Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Во главе с Олегом Нестеровым группа выпустила дюжину полноформатных альбомов, композиции из которых можно будет услышать в программе. Концерт пройдет 19 августа в музыкальном клубе «Центр». 16+.
4: Реклама. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знаю.

Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: 19:43 в Екатеринбурге. Рабочий день позади. Всем приятного отдыха в компании «Радио Си». Здесь всегда отличная музыка. А в последней четверти часа слушаем хиты золотой коллекции Эдвард Майя, Вика Жигулина, «Стерео Лов». В этом сборнике Адриана Челентано, «Я тебя люблю». И в самом начале Сандра, «Мария Магдалена».
1: Реклама. «Газпромнефтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
2: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузградке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
9: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о том, что на дорогах, на «Радио Си». Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль». А сервис «Яндекс.Карт» сообщает о 3 баллах загруженности. Местами затруднения по магистралям. На Ленина много машин в оба направления. На Репина из центра и на Малышева к центральному стадиону. Крупнейшие пробки на Якаде от 19 до 13 километра и от Садов до реки Решетка. Также на Трудовой, Губахинской проезжей стоят машины от Березовского тракта до Укромного переулка, на Донбасской Бебеля, пробка от Никольского переулка до Таватуйской и на дублере Сибирского тракта затруднения от остановки «Союз» до Якат.
10: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
11: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Эдвард Майя, Вика Жигулина и «Любовь» в стереоформате в золотой коллекции «Радио Си». 19:57 в Екатеринбурге. Последние на сегодня новости впереди. Следом «Грегуар», «Улица звезд» и музыка, понятная без слов, на «Радио Си». «Фидель Уикет», «Уикет Энджел». Спонсор инструментальной музыки на «Радио Си» ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 20.01. Радио Си на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово продолжаются массовые задержки авиарейсов. Больше всего в Москву и в Сочи. Несколько утренних рейсов были вовсе отменены. Таковы данные онлайн-табло Кольцово. Задержки и отмены связаны с введением временных ограничений Росавиации. В частности, аэропорт Сочи был закрыт 11 часов. Его открыли к вечеру. Между тем, авиакомпания «Победа» корректирует расписание полетов из-за продолжительных временных ограничений на вылет и прилет в аэропорту Сочи, сообщил перевозчик в телеграм-канале. В авиакомпании добавляют, что пассажиры могут самостоятельно оформить возврат в два клика, в том числе по невозвратным тарифам. Информацию по вынужденному обмену или возврату можно уточнить в одном из разделов на сайте «Победы», пишет газета.ру. Сегодня днем в Екатеринбурге тушили пожар в жилой высотке на улице Мартовской. Очаг возгорания был на 6-м этаже. Пожар оказался небольшим, охватил лишь 1 квадратный метр. Но еще до прибытия пожарных дом покинули 35 жильцов из-за сильного задымления, сообщает МЧС области. Спасатели вывели по лестничным маршам 8 человек. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 16 пожарных на 3 единицах техники. Пламя потушили за 15 минут. В 14:55 завершили разбор и проливку сгоревших конструкций. Спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности в быту. Нельзя перегружать сеть, нельзя оставлять приборы в режиме ожидания. Международный книжный фестиваль «Красная строка» сменит площадку в Екатеринбурге в этом году. Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа на Октябрьской площади, сообщили в департаменте информполитики. Решение о переносе приняли на совещании по подготовке к фестивалю. Его тема в этом году – это музыка будет вечна и посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидается более 90 тысяч гостей из 5 регионов страны. В программу войдут 180 мероприятий. На ярмарке продукцию представят 160 издательств, отмечает «Комсомольская правда». Организаторы интервидения опровергли слухи о возможной отмене конкурса в этом году. Смотр состоится, как и планировалось, в Саудовской Аравии. Но точное место проведения в этой стране пока обсуждается, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на источник. Накануне появилась информация о том, что изначально запланированная площадка в Эр-Рияде может оказаться не готова к проведению вокального конкурса, отмечает Лента.ру. Стилисты уже советуют моду на осень. Так самой удачной покупкой может стать платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. По ее словам, она уже в ожидании первых прохладных дней, чтобы это выгулять, цитирует блогера Лента.ру. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный доллар сегодня 80.93, евро 93 рубля 19 копеек.
2: Реклама.

0: И о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В пятницу нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью по области от 10 до 12 тепла. Завтра днем в Екатеринбурге плюс 21-23, а в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Новоуральске до 21 тепла и совсем прохладно в Краснотуринске всего до плюс 18.
1: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
2: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
1: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Дюси, музыка, которую мы любим, и в компании которой так здорово проводить летние вечера. 20:10 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Впереди у нас песни «Друг за другом», Леонид Агутин и Арилена Ара Нентори, Тина Тернер и дуэт «Непара». Сейчас на Радио Си «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Каждый второй километр российских автодорог соответствует норме. Звучит оптимистично. Данные опубликовали эксперты агентства РИА. Но здесь важно понимать, как устроена методика. Аналитики не тестируют асфальт лично. Они берут цифры Росстата и Росавтодора. По сути, это математический подсчет отремонтированных километров. Но чиновники оценивают полотно по документам сразу после укладки. И то, что идеально сошлось в отчетах, часто не выдерживает и одного сезона под тяжелыми фурами. Соответствие ГОСТу и реальная долговечность – это разные вещи. Тем не менее, сухая статистика такова. Москва держит абсолютную планку в 100%. В топ-5 вошли Ингушетия, Севастополь, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь качественными признаны более 80% автодорог. Пермские и Красноярские края, Самарская и Ульяновская области показывают около 60% хороших дорог. В Свердловской области нормативам соответствует чуть больше половины, а в Волгоградской требованиям отвечает лишь четверть. Цифры цифрами, но у каждого из нас есть свой точный рейтинг автодорог, который мы проверяем по пути на работу или на дачу.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.
4: Реклама.
1: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
7: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Руси.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио 7.

0: Прекрасного вечера всем нам в компании Радио Си. Половина девятого в Екатеринбурге. Селин Дион, новая песня «Бонжур, пардон, мерси» и смысловые галлюцинации впереди. Сейчас гороскоп. На завтра спонсор программы ООО «Дейрел Групп», транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, берегитесь эмоциональных решений. При вашей скорости эмоции сильно повышают риск ошибок. Тельцы, потребуется уточнение деталей. Без этого и окончательной подгонки, и наладки дело не сможет считаться завершенным. Близнецы, в любом деле предпочтительнее общение за закрытыми дверями. Приватность позволит вам отступить в случае ошибки. Раки. День счастливых совпадений и неожиданных возможностей, которые позволят устранить проблему и прекратить переживания. Львы. У вас возникнет предчувствие перемен, возможен интерес к дальним перемещениям или серьезной учебе. Девы. Неясность в некоторых вопросах, особенно с транспортом, не позволит вам составить четкий план действий. Придется начинать вслепую. Весы. Переход к новому этапу может временно застопориться. Вам будет сложно избавиться от прежних контактов или моральных обязательств. Скорпионы. Вам захочется расширения горизонтов, как реальных, так и метафизических. Хороший день для начала отпуска или курса обучения. Стрельцы, вы пока не готовы к поездке. Если ее нельзя отменить, будьте готовы к сложностям в пути или к эмоциональному выгоранию. Козероги, не стоит сразу отвечать на критику или исправлять ошибки. Сначала разберитесь, действительно ли все так, как вам говорят. Водолеи, вам могут помешать чужие намерения. Другие люди, как ни странно, тоже имеют свои желания и направление движения. Рыбы. В ближайшее время сменится обстановка. Поэтому стоит зафиксировать то, чего вы уже добились.
1: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
4: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: 20:43 в Екатеринбурге. Это Радио Си. Здесь меньше слов, больше музыки. И в последней четверти часа нас традиционно ждут хиты золотой коллекции. На этот раз The Weeknd, Daft Punk, I Feel It Coming, Everything But The Girl Missing. И в самом начале Джо Кокер, Unchain My Heart на Радио Си.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Пермский академический театр «Театр» представляет спектакль-концерт «Мьюзик-холл». 14 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Кабаре, Чикаго, Кошки, Мулен Руж и другие сцены из популярных мюзиклов и бродвейских постановок на языке оригинала. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
6: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
7: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
6: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца августа этого года.

The Weeknd, Daft Punk в золотой коллекции Radio C, песни, которым мы рады всегда. 20:57 в Екатеринбурге, в продолжении вечера с нами Scorpions, Lonely Nights и музыка, понятная без слов. Wise Hand, Timeless, спонсор инструментальной музыки на Radio C, ПАО «Уральский завод ЭМА», мебельный центр ЭМА.

0: В Екатеринбурге 1:10. Вы слушаете радио СИМ на 103.7 FM. Сейчас о погоде. В пятницу нам обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью по области от 10 до 12 тепла. Завтра днем в Екатеринбурге и Каменске-Уральском плюс 21-23. В Асбесте и Полевском до 22 тепла. И в Лесном завтра всего до плюс 20.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Вячеслав Бутусов на Радио 7. Музыка, которую мы любим. 21.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Прекрасного всем отдыха. И в ближайшие 30 минут с нами только музыка. Dermot Kennedy, Kiss Me, Roxette, Fading Like a Flower, Deja Vu, I Can Stop и Ума Турман. Через минуту новая песня Милен Фармер, Сякули Тох на Радио 7.
1: Реклама.

0: Саки, твое греческое настроение.
1: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: 21:46 в Екатеринбурге, в компании «Радио Си». Хорошо всегда, и золотая коллекция вновь не заставит себя ждать долго. На этот раз в тройке «Дайда», «White Flag», «Mr. Big», «Wild World» и в самом начале «Police», «Every Breath You Take» на «Радио Си».
1: Золотая коллекция «Радио Си».

Дайда White Flag, золотая коллекция Радио Сига, 21:58. Впереди у нас с вами романтический вечер в компании песен о любви, самых красивых баллад в дебюте Ace of Base и музыка, понятная без слов. Уже вот-вот на Радио Си оркестр Поля Мориа. Мелодия «Жаворонок».

В Екатеринбурге 10 вечера. Радио 7 на 103.7 FM и о погоде на завтра. В пятницу нам пообещали переменную облачность, преимущество.

0: облачно, без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, завтра днем до 23 тепла.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: Екатеринбурге половина 11-го, с вами Радио Си, где продолжается романтический вечер до полуночи. Здесь только песни о любви и самые красивые баллады Лана Дель Рей. На очереди Fancy, Flames of Love. Сейчас Анна Романова о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, берегитесь эмоциональных решений. При вашей скорости эмоции сильно повышают риск ошибок. Тельцы, потребуется уточнение деталей. Без этого и окончательной подгонки и наладки дело не сможет считаться завершенным. Близнецы, в любом деле предпочтительнее общение за закрытыми дверями. Приватность позволит вам отступить в случае ошибки. Раки. День счастливых совпадений и неожиданных возможностей, которые позволят устранить проблему и прекратить переживания. Львы. У вас возникнет предчувствие перемен, возможен интерес к дальним перемещениям или серьезной учебе. Девы. Неясность в некоторых вопросах, особенно с транспортом, не позволит вам составить четкий план действий. Придется начинать вслепую. Весы. Переход к новому этапу может временно застопориться. Вам будет сложно избавиться от прежних контактов или моральных обязательств. Скорпионы. Вам захочется расширения горизонтов, как реальных, так и метафизических. Хороший день для начала отпуска или курса обучения. Стрельцы. Вы пока не готовы к поездке. Если ее нельзя отменить, будьте готовы к сложностям в пути или к эмоциональному выгоранию. Козероги, не стоит сразу отвечать на критику или исправлять ошибки. Сначала разберитесь, действительно ли все так, как вам говорят. Водолеи, вам могут помешать чужие намерения. Другие люди, как ни странно, тоже имеют свои желания и направления движения. Рыбы, в ближайшее время сменится обстановка, поэтому стоит зафиксировать то, чего вы уже добились.
4: Лучшие песни о любви.
1: Самые красивые баллады.
4: Романтический вечер.
1: На Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: В Екатеринбурге 23.01, радио Си на 103.7 FM и о погоде. На завтра нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, завтра днем до 23 тепла.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Виноград – древнейшая культура, история которой насчитывает около 8 тысяч лет. Древние египтяне культивировали виноград в дельте Нила еще в 6 тысячелетии до нашей эры. Сегодня виноград. В мире насчитывается более 10 тысяч сортов винограда. Специалисты разделяют все сорта винограда на 4 группы в зависимости от цвета – красный, розовый, черный и белый. Белый виноград – это генетическая поломка. В дикой природе был только красный и черный виноград. Белый виноград появился в результате случайной генетической мутации несколько тысяч лет назад. Изюм появился около 2000 года до нашей эры на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. В Древнем Риме изюм ценился настолько высоко, что мерами изюма платили налоги, покупали рабов и использовали в качестве ценных призов на спортивных состязаниях. Виноградниками занято около 80 тысяч квадратных километров земли, что превышает площадь таких стран, как Австрия и Ирландия. Абсолютный рекордсмен по площади виноградников – Испания. Там виноградом засажено 961 тысяча гектаров. На втором месте – Франция, и на третьем – Китай. Более 70% всего мирового урожая винограда идет на производство известного напитка, для получения одной бутылки которого требуется примерно 600 ягод. Самая старая плодоносящая виноградная лоза в мире растет в славянском городе Марибор. Ее возраст более 400 лет, и она до сих пор дает ежегодный урожай. Самый дорогой в мире виноград – японский римский рубин. Его стоимость на аукционах доходит до 12 тысяч долларов США за одну гроздь, то есть около 400 долларов за одну единственную ягоду. Длина виноградной лозы в благоприятных условиях может достигать 30-40 метров. В периоды сильной засухи виноградная лоза превращается в мощный водяной насос для всей экосистемы. Корни лозы могут уходить в землю на 15 метров. Ночью она впитывает влагу из нижних слоев почвы и поднимает ее вверх для всех. И что на первом месте? Виноград, как известно, южное растение, но некоторые дикие виды, например, Vitis amurensis, способны выдерживать экстремальные морозы до минус 40 градусов. Секрет в биохимическом апгрейде, который лоза запускает осенью. Этот виноград запасает внутри лозы собственный сироп, которым питается зимой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: 6 августа 1972-го родилась Джерри Холливелл, британская певица и автор песен и детская писательница. Она всегда любила читать, и в детстве любимым писателем был автор «Нарнии» Клайв Льюис. Джерри написала серию книг о маленькой девочке Юджини Лавендер. Прототипами второстепенных героев серии стали друзья Джерри, в том числе Виктория Бекхэм и Джош Майкл. Первая же книга из шести разошлась тиражом в 250 тысяч экземпляров. Певица сама записала аудиоверсии книг, а в 2008-м хотела снимать по ним мультфильм. Даже приглашала на озвучивание Брэда Питта и Джорджа Клуни. Но проект так и не реализован. Главным хитом Джерри Холливелл остается «It's Raining Men», который прочно ассоциируется с ромкомом «Дневник Бриджит Джонс». Так совпало, что в конце 90-х певица начала сольную карьеру, а создатели фильма по роману Хелен Филдинг искали энергичный трек, который бы отразил ироничный характер героини. Они предложили Джерри записать кавер на песню «Это дождь из мужчин». Певице очень понравился роман, и она согласилась с радостью.

0: со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Главная шпионская интрига последних 5 лет, кажется, выходит на финишную прямую. Имя актера, который станет новым Джеймсом Бондом, объявят уже к концу этого года. Это официально заявили продюсеры франшизы. Прямо сейчас в Голливуде идут финальные секретные прослушивания. Помните, как в 2021 году Дэниел Крейг красиво ушел в закат в финале «Не время умирать»? С тех пор кресло агента 007 пустует, а фанаты и букмекеры сходят с ума, перебирая кандидатов. Ставки делают на Аарона Тейлора Джонсона из фильма «Мстители», статного Каллума Тернера из «Фантастических тварей», Джейкоба Элорди из сериала «Эйфория», шотландца Джека Лаудена из шпионского хита «Медленные лошади» и звезду Бродвея Тома Фрэнсиса. Правда, эксперты считают, что студия Amazon может выбрать малоизвестного актера лет 30, чтобы вырастить из него нового кумира. Зато за кадром исключительно тяжелая артиллерия. Снимать 26-й фильм о Бонде будет Дени Вильнёв, режиссер «Дюны», а сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Проект грандиозный, и премьеру придется подождать до 2028-го.
3: Здравствуйте. Указ, разрешающий приватизацию аэропорта Шереметьево, подписал президент Путин. Правительству поручено использовать право государства на золотую акцию. Согласно указу, при продаже акций аэропорта необходимо сохранить его основной вид деятельности, обеспечить условия для модернизации мощностей, не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или лиц, подконтрольных им. Этим же указом Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий. Напомню, Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по объемам пассажироперевозок, базовый для перевозчика «Аэрофлот». Воду из-под крана в Екатеринбурге пить можно, но для готовки и питья лучше использовать отстоянную или прокипяченную. Для бытовых целей можно пользоваться водой из-под крана, пояснили в Роспотребнадзоре области. Выявлено несоответствие питьевой воды гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и органолептическим показателям. По микробиопоказателям, а также по вирусологическим, пробы питьевой воды соответствуют требованиям, отмечают специалисты, пишет «Комсомольская правда». Напомню, ранее в водоканале поясняли ухудшение качества воды в Екатеринбурге, в том числе по цвету, длительным периодом ливней. Сейчас водохранилища Екатеринбурга перекачивают воду из водоемов Челябинской области. Пришедшее на Средний Урал похолодание в выходные сменится жарой, обещают и свердловские синоптики, и Росгидромет. В пятницу днем в Екатеринбурге еще прохладно, плюс 22 градуса. По области от 20 до 25 тепла. В субботу по области местами жара до плюс 30. В Екатеринбурге 27-29. В воскресенье чуть прохладнее. С понедельника еще прохладнее. В выходные в Екатеринбурге обойдется без существенных осадков. По области небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе сохранится на Среднем Урале теплая погода, временами небольшие дожди, температура днем от 22 до 25. Международный книжный фестиваль «Красная строка» сменит площадку в Екатеринбурге в этом году. Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа на Октябрьской площади, сообщили в департаменте информполитики. Решение о переносе приняли на совещании по подготовке к фестивалю. Его тема в этом году – это музыка будет вечна и посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидается более 90 тысяч гостей из 5 регионов страны. В программу войдут 180 мероприятий. На ярмарке продукцию представят 160 издательств, отмечает «Комсомольская правда». Стилисты уже советуют моду на осень. Так, самой удачной покупкой может стать платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. По ее словам, она уже в ожидании первых прохладных дней, чтобы это выгулять, цитирует блогера Лента.ру. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный курс доллара в пятницу 81.41, евро 94.06.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: А вот эта новость шла к нам с середины прошлого века. Ульяновский автозавод официально переименовал семейство своих легендарных малотоннажных автомобилей в «Буханку». То, что было народным прозвищем, теперь официальный товарный знак. В августе название «Буханка» уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов предприятия. А началось все в 50-е годы. Тогда военным понадобился легкий полноприводный фургон. По легенде, имя «Буханка» родилось во время испытаний опытных образцов. Округлые формы кузова напоминали свежеиспеченный кирпичик хлеба. Успела «Буханка» стать культурным артефактом. Советская публика помнит ее по фильму «Королева бензоколонки», а современная — по сериалу «Эпидемия», где «Буханка» стала автомобилем для выживания в постапокалипсис. Дети знают ее по мультфильму «Маша и медведь». Там, в старом УАЗике, живут лесные волки. Сегодня классическая рамная конструкция и полный привод практически не изменились. Машина остается главным кормильцем завода. За прошлый год в России было реализовано более 7,5 тысяч новых «Буханок». Цены у дилеров стартуют от 1 300 000. За эти деньги водитель получает минимум электроники и легендарную проходимость там, где дорог нет в принципе.
0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 августа 1932 открылся первый в истории международный венецианский кинофестиваль, старейший в мире. Первым показом стал фильм выходца из России Рубена Мамуляна «Доктор Джекил и мистер Хайд». В программе были и советские картины «Земля» Александра Довженко и первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь», который снял Николай Эк и стал лучшим режиссером по итогам зрительского голосования. Официального жюри тогда еще не было. Инициатором создания венецианского кинофестиваля был итальянский диктатор Бенито Муссолини. И поначалу высшей наградой был Кубок Муссолини. С 1949 года это крылатая статуэтка «Золотой лев святого Марка». Выбор символа связан с историей и символикой города. Евангелист Марк – небесный покровитель Венеции. Его мощи хранятся в одноименном соборе на главной площади города. А еще лев в христианской традиции – олицетворение могущества и царственного достоинства Христа. Крылатый лев изображен также на гербе и флаге Венеции.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Снижение потребления белка может замедлить старение. Об этом говорит крупное исследование биологов из Висконсинского университета. Вывод однозначен. Популярный сегодня тренд на продукты с повышенным содержанием протеина оправдан для профессиональных атлетов, но для большинства взрослых людей он несет скрытые риски. Для тех, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни, избыток белка оборачивается нарушением метаболизма. Избыток аминокислот заставляет клетки непрерывно расти. В таком интенсивном режиме у организма просто не остается ресурсов на самоочищение и ремонт внутренних повреждений. Напротив, умеренное ограничение белка активирует гормон FGF-21. Он эффективно снижает системное воспаление и оптимизирует уровень сахара в крови. Причем этот эффект омоложения тканей работает даже без общего сокращения калорийности рациона. Проще говоря, норма потребления белка для каждого свои. Они должны быть напрямую привязаны к уровню реальной физической нагрузки, а не к универсальным маркетинговым стандартам.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Бренд Maybach уже больше века ассоциируется с роскошью и максимальным статусом. Это имя носит самые эксклюзивные модификации Мерседеса. На днях был представлен обновленный кроссовер Maybach GLS 680. Главный акцент сделан на комфорте пассажиров второго ряда. Впервые функция массажа здесь интегрирована не только в сиденья, но и в выдвижные подставки для ног. Активная подвеска получила режим наклона кузова в поворотах. Автомобиль автоматически наклоняет кузов внутрь виража на 3 градуса, что практически полностью компенсирует боковые перегрузки для людей в салоне. Ходовая часть теперь связана с облачным сервисом. Автомобили обмениваются данными о дорожном покрытии в режиме реального времени, и подвеска заранее готовится к проезду неровностей. Бортовой суперкомпьютер обрабатывает данные из 10 камер и 17 радаров, выполняя до 254 триллионов операций в секунду. В том числе система полностью автоматизирует парковку и контролирует расстояние до бордюров. Под капотом 4-литровый турбомотор мощностью 603 лошадиные силы. В Европе цены на новинку стартуют от 200 тысяч евро. У нас, с учетом всех дополнительных издержек, стоимость нового Майбаха превысит 30 миллионов рублей. Что ж, красиво жить и ездить не запретишь.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Виноград – древнейшая культура, история которой насчитывает около 8 тысяч лет. Древние египтяне культивировали виноград в дельте Нила еще в 6 тысячелетии до нашей эры. Сегодня виноград. В мире насчитывается более 10 тысяч сортов винограда. Специалисты разделяют все сорта винограда на 4 группы в зависимости от цвета – красный, розовый, черный и белый. Белый виноград – это генетическая поломка. В дикой природе был только красный и черный виноград. Белый виноград появился в результате случайной генетической мутации несколько тысяч лет назад. Изюм появился около 2000 года до нашей эры на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. В Древнем Риме изюм ценился настолько высоко, что мерами изюма платили налоги, покупали рабов и использовали в качестве ценных призов на спортивных состязаниях. Виноградниками занято около 80 тысяч квадратных километров земли, что превышает площадь таких стран, как Австрия и Ирландия. Абсолютный рекордсмен по площади виноградников – Испания. Там виноградом засажено 961 тысяча гектаров. На втором месте – Франция, и на третьем – Китай. Более 70% всего мирового урожая винограда идет на производство известного напитка, для получения одной бутылки которого требуется примерно 600 ягод. Самая старая плодоносящая виноградная лоза в мире растет в славянском городе Марибор. Ее возраст более 400 лет, и она до сих пор дает ежегодный урожай. Самый дорогой в мире виноград – японский римский рубин. Его стоимость на аукционах доходит до 12 тысяч долларов США за одну гроздь, то есть около 400 долларов за одну единственную ягоду. Длина виноградной лозы в благоприятных условиях может достигать 30-40 метров. В периоды сильной засухи виноградная лоза превращается в мощный водяной насос для всей экосистемы. Корни лозы могут уходить в землю на 15 метров. Ночью она впитывает влагу из нижних слоев почвы и поднимает ее вверх для всех. И что на первом месте? Виноград, как известно, южное растение, но некоторые дикие виды, например, Vitis amurensis, способны выдерживать экстремальные морозы до минус 40 градусов. Секрет в биохимическом апгрейде, который лоза запускает осенью. Этот виноград запасает внутри лозы собственный сироп, которым питается зимой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 6 августа 1972-го родилась Джерри Холливелл, британская певица и автор песен, и детская писательница. Она всегда любила читать, и в детстве любимым писателем был автор Нарнии Клайв Льюис. Джерри написала серию книг о маленькой девочке Юджини Лавендер. Прототипами второстепенных героев серии стали друзья Джерри, в том числе Виктория Бекхэм и Джош Майкл. Первая же книга из шести разошлась тиражом в 250 тысяч экземпляров. Певица сама записала аудиоверсии книг, а в 2008-м хотела снимать по ним мультфильм. Даже приглашала на озвучивание Брэда Питта и Джорджа Клуни. Но проект так и не реализован. Главным хитом Джерри Холливелл остается «It's Raining Men», который прочно ассоциируется с ромкомом «Дневник Бриджит Джонс». Так совпало, что в конце 90-х певица начала сольную карьеру, а создатели фильма по роману Хелен Филдинг искали энергичный трек, который бы отразил ироничный характер героини. Они предложили Джерри записать кавер на песню «Это дождь из мужчин». Певице очень понравился роман, и она согласилась с радостью.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Главная шпионская интрига последних 5 лет, кажется, выходит на финишную прямую. Имя актера, который станет новым Джеймсом Бондом, объявят уже к концу этого года. Это официально заявили продюсеры франшизы. Прямо сейчас в Голливуде идут финальные секретные прослушивания. Помните, как в 2021 году Дэниел Крейг красиво ушел в закат в финале «Не время умирать»? С тех пор кресло агента 007 пустует, а фанаты и букмекеры сходят с ума, перебирая кандидатов. Ставки делают на Аарона Тейлора Джонсона из фильма «Мстители», статного Каллума Тернера из «Фантастических тварей», Джейкоба Элорди из сериала «Эйфория», шотландца Джека Лаудена из шпионского хита «Медленные лошади» и звезду Бродвея Тома Фрэнсиса. Правда, эксперты считают, что студия Amazon может выбрать малоизвестного актера лет 30, чтобы вырастить из него нового кумира. Зато за кадром исключительно тяжелая артиллерия. Снимать 26-й фильм о Бонде будет Дени Вильнёв, режиссер «Дюны», а сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Проект грандиозный, и премьеру придется подождать до 2028-го.
3: Здравствуйте. Указ, разрешающий приватизацию аэропорта Шереметьево, подписал президент Путин. Правительству поручено использовать право государства на золотую акцию. Согласно указу, при продаже акций аэропорта необходимо сохранить его основной вид деятельности, обеспечить условия для модернизации мощностей, не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или лиц, подконтрольных им. Этим же указом Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий. Напомню, Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по объемам пассажироперевозок, базовый для перевозчика «Аэрофлот». Воду из-под крана в Екатеринбурге пить можно, но для готовки и питья лучше использовать отстоянную или прокипяченную. Для бытовых целей можно пользоваться водой из-под крана, пояснили в Роспотребнадзоре области. Выявлено несоответствие питьевой воды гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и органолептическим показателям. По микробиопоказателям, а также по вирусологическим, пробы питьевой воды соответствуют требованиям, отмечают специалисты, пишет «Комсомольская правда». Напомню, ранее в водоканале поясняли ухудшение качество воды в Екатеринбурге, в том числе по цвету, длительным периодом ливней. Сейчас водохранилища Екатеринбурга перекачивают воду из водоемов Челябинской области. Пришедшие на Средний Урал похолодание, в выходные сменится жарой, обещают и свердловские синоптики, и Росгидромет. В пятницу днем в Екатеринбурге еще прохладно, плюс 22 градуса. По области от 20 до 25 тепла. В субботу по области местами жара до плюс 30, в Екатеринбурге 27-29. В воскресенье чуть прохладнее, с понедельника еще прохладнее. В выходные в Екатеринбурге обойдется без существенных осадков, по области небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе сохранится на Среднем Урале теплая погода, временами небольшие дожди, температура днем от 22 до 25. Международный книжный фестиваль «Красная строка» сменит площадку в Екатеринбурге в этом году. Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа на Октябрьской площади, сообщили в департаменте информполитики. Решение о переносе приняли на совещании по подготовке к фестивалю. Его тема в этом году – это музыка будет вечной и посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидается более 90 тысяч гостей из 5 регионов страны. В программу войдут 180 мероприятий. На ярмарке продукцию представят 160 издательств, отмечает «Комсомольская правда». Стилисты уже советуют моду на осень. Так, самой удачной покупкой может стать платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. По ее словам, она уже в ожидании первых прохладных дней, чтобы это выгулять, цитирует блогера Лента.ру. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный курс доллара в пятницу 81.41, евро 94.06.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: А вот эта новость шла к нам с середины прошлого века. Ульяновский автозавод официально переименовал семейство своих легендарных малотоннажных автомобилей в «Буханку». То, что было народным прозвищем, теперь официальный товарный знак. В августе название «Буханка» уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов предприятия. А началось все в 50-е годы. Тогда военным понадобился легкий полноприводный фургон. По легенде, имя «Буханка» родилось во время испытаний опытных образцов, а круглые формы кузова напоминали свежеиспеченный кирпичик хлеба. Успела «Буханка» стать культурным артефактом. Советская публика помнит ее по фильму «Королева бензоколонки», а современная — по сериалу «Эпидемия», где «Буханка» стала автомобилем для выживания в постапокалипсис. Дети знают ее по мультфильму «Маша и медведь». Там в старом УАЗике живут лесные волки. Сегодня классическая рамная конструкция и полный привод практически не изменились. Машина остается главным кормильцем завода. За прошлый год в России было реализовано более 7500 новых «Буханок». Цены у дилеров стартуют от 1 300 000. За эти деньги водитель получает минимум электроники и легендарную проходимость там, где дорог нет в принципе.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 августа 1932 открылся первый в истории международный венецианский кинофестиваль, старейший в мире. Первым показом стал фильм выходца из России Рубена Мамуляна «Доктор Джекил и мистер Хайд». В программе были и советские картины «Земля» Александра Довженко и первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь», который снял Николай Эк и стал лучшим режиссером по итогам зрительского голосования. Официального жюри тогда еще не было. Инициатором создания венецианского кинофестиваля был итальянский диктатор Бенито Муссолини. И поначалу высшей наградой был Кубок Муссолини. С 1949 года это крылатая статуэтка «Золотой лев святого Марка». Выбор символа связан с историей и символикой города. Евангелист Марк – небесный покровитель Венеции. Его мощи хранятся в одноименном соборе на главной площади города. А еще лев в христианской традиции – олицетворение могущества и царственного достоинства Христа. Крылатый лев изображен также на гербе и флаге Венеции.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Снижение потребления белка может замедлить старение. Об этом говорит крупное исследование биологов из Висконсинского университета. Вывод однозначен. Популярный сегодня тренд на продукты с повышенным содержанием протеина оправдан для профессиональных атлетов, но для большинства взрослых людей он несет скрытые риски. Для тех, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни, избыток белка оборачивается нарушением метаболизма. Избыток аминокислот заставляет клетки непрерывно расти. В таком интенсивном режиме у организма просто не остается ресурсов на самоочищение и ремонт внутренних повреждений. Напротив, умеренное ограничение белка активирует гормон FGF-21. Он эффективно снижает системное воспаление и оптимизирует уровень сахара в крови. Причем этот эффект омоложения тканей работает даже без общего сокращения калорийности рациона. Проще говоря, норма потребления белка для каждого свои. Они должны быть напрямую привязаны к уровню реальной физической нагрузки, а не к универсальным маркетинговым стандартам.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Бренд Maybach уже больше века ассоциируется с роскошью и максимальным статусом. Это имя носит самые эксклюзивные модификации Мерседеса. На днях был представлен обновленный кроссовер Maybach GLS 680. Главный акцент сделан на комфорте пассажиров второго ряда. Впервые функция массажа здесь интегрирована не только в сиденья, но и в выдвижные подставки для ног. Активная подвеска получила режим наклона кузова в поворотах. Автомобиль автоматически наклоняет кузов внутрь виража на 3 градуса, что практически полностью компенсирует боковые перегрузки для людей в салоне. Ходовая часть теперь связана с облачным сервисом. Автомобили обмениваются данными о дорожном покрытии в режиме реального времени, и подвеска заранее готовится к проезду неровностей. Бортовой суперкомпьютер обрабатывает данные из 10 камер и 17 радаров, выполняя до 254 триллионов операций в секунду. В том числе система полностью автоматизирует парковку и контролирует расстояние до бордюров. Под капотом 4-литровый турбомотор мощностью 603 лошадиные силы. В Европе цены на новинку стартуют от 200 тысяч евро. У нас, с учетом всех дополнительных издержек, стоимость нового Майбаха превысит 30 миллионов рублей. Что ж, красиво жить и ездить не запретишь.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Виноград – древнейшая культура, история которой насчитывает около 8 тысяч лет. Древние египтяне культивировали виноград в дельте Нила еще в 6 тысячелетии до нашей эры. Сегодня виноград. В мире насчитывается более 10 тысяч сортов винограда. Специалисты разделяют все сорта винограда на 4 группы в зависимости от цвета – красный, розовый, черный и белый. Белый виноград – это генетическая поломка. В дикой природе был только красный и черный виноград. Белый виноград появился в результате случайной генетической мутации несколько тысяч лет назад. Изюм появился около 2000 года до нашей эры на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. В Древнем Риме изюм ценился настолько высоко, что мерами изюма платили налоги, покупали рабов и использовали в качестве ценных призов на спортивных состязаниях. Виноградниками занято около 80 тысяч квадратных километров земли, что превышает площадь таких стран, как Австрия и Ирландия. Абсолютный рекордсмен по площади виноградников – Испания. Там виноградом засажено 961 тысяча гектаров. На втором месте – Франция и на третьем – Китай. Более 70% всего мирового урожая винограда идет на производство известного напитка, для получения одной бутылки которого требуется примерно 600 ягод. Самая старая плодоносящая виноградная лоза в мире растет в славянском городе Марибор. Ее возраст более 400 лет, и она до сих пор дает ежегодный урожай. Самый дорогой в мире виноград – японский римский рубин. Его стоимость на аукционах доходит до 12 тысяч долларов США за одну гроздь, то есть около 400 долларов за одну единственную ягоду. Длина виноградной лозы в благоприятных условиях может достигать 30-40 метров. В периоды сильной засухи виноградная лоза превращается в мощный водяной насос для всей экосистемы. Корни лозы могут уходить в землю на 15 метров. Ночью она впитывает влагу из нижних слоев почвы и поднимает ее вверх для всех. И что на первом месте? Виноград, как известно, южное растение, но некоторые дикие виды, например, Vitis amurensis, способны выдерживать экстремальные морозы до минус 40 градусов. Секрет в биохимическом апгрейде, который лоза запускает осенью. Этот виноград запасает внутри лозы собственный сироп, которым питается зимой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 6 августа 1972-го родилась Джерри Холливелл, британская певица и автор песен и детская писательница. Она всегда любила читать, и в детстве любимым писателем был автор Нарнии Клайв Льюис. Джерри написала серию книг о маленькой девочке Юджини Лавендер. Прототипами второстепенных героев серии стали друзья Джерри, в том числе Виктория Бекхэм и Джош Майкл. Первая же книга из шести разошлась тиражом в 250 тысяч экземпляров. Певица сама записала аудиоверсии книг, а в 2008-м хотела снимать по ним мультфильм. Даже приглашала на озвучивание Брэда Питта и Джорджа Клуни. Но проект так и не реализован. Главным хитом Джерри Холливелл остается «It's Raining Men», который прочно ассоциируется с ромкомом «Дневник Бриджит Джонс». Так совпало, что в конце 90-х певица начала сольную карьеру, а создатели фильма по роману Хелен Филдинг искали энергичный трек, который бы отразил ироничный характер героини. Они предложили Джерри записать кавер на песню «Это дождь из мужчин». Певице очень понравился роман, и она согласилась с радостью.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Главная шпионская интрига последних 5 лет, кажется, выходит на финишную прямую. Имя актера, который станет новым Джеймсом Бондом, объявят уже к концу этого года. Это официально заявили продюсеры франшизы. Прямо сейчас в Голливуде идут финальные секретные прослушивания. Помните, как в 21-м году Дэниел Крейг красиво ушел в закат в финале «Не время умирать»? С тех пор кресло агента 007 пустует, а фанаты и букмекеры сходят с ума, перебирая кандидатов. Ставки делают на Аарона Тейлора Джонсона из фильма «Мстители», статного Каллума Тернера из «Фантастических тварей», Джейкоба Элорди из сериала «Эйфория», шотландца Джека Лаудена из шпионского хита «Медленные лошади» и звезду Бродвея Тома Фрэнсиса. Правда, эксперты считают, что студия Amazon может выбрать малоизвестного актера лет 30, чтобы вырастить из него нового кумира. Зато за кадром исключительно тяжелая артиллерия. Снимать 26-й фильм о Бонде будет Дени Вильнёв, режиссер «Дюны», а сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Проект грандиозный, и премьеру придется подождать до 2028-го.
3: Здравствуйте. Указ, разрешающий приватизацию аэропорта Шереметьево, подписал президент Путин. Правительству поручено использовать право государства на золотую акцию. Согласно указу, при продаже акций аэропорта необходимо сохранить его основной вид деятельности, обеспечить условия для модернизации мощностей, не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или лиц, подконтрольных им. Этим же указом Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий. Напомню, Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по объемам пассажироперевозок, базовый для перевозчика «Аэрофлот». Воду из-под крана в Екатеринбурге пить можно, но для готовки и питья лучше использовать отстоянную или прокипяченную. Для бытовых целей можно пользоваться водой из-под крана, пояснили в Роспотребнадзоре области. Выявлено несоответствие питьевой воды гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и органолептическим показателям. По микробиопоказателям, а также по вирусологическим, пробы питьевой воды соответствуют требованиям, отмечают специалисты, пишет «Комсомольская правда». Напомню, ранее в водоканале поясняли ухудшение качество воды в Екатеринбурге, в том числе по цвету, длительным периодом ливней. Сейчас водохранилища Екатеринбурга перекачивают воду из водоемов Челябинской области. Пришедшее на Средний Урал похолодание в выходные сменится жарой, обещают и Свердловские синоптики, и Росгидромет. В пятницу днем в Екатеринбурге еще прохладно, плюс 22 градуса. По области от 20 до 25 тепла. В субботу по области местами жара до плюс 30, в Екатеринбурге 27-29. В воскресенье чуть прохладнее, с понедельника еще прохладнее. В выходные в Екатеринбурге обойдется без существенных осадков, по области небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе сохранится на Среднем Урале теплая погода, временами небольшие дожди, температура днем от 22 до 25. Международный книжный фестиваль «Красная строка» сменит площадку в Екатеринбурге в этом году. Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа на Октябрьской площади, сообщили в департаменте информполитики. Решение о переносе приняли на совещании по подготовке к фестивалю. Его тема в этом году – это музыка будет вечна и посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидается более 90 тысяч гостей из 5 регионов страны. В программу войдут 180 мероприятий. На ярмарке продукцию представят 160 издательств, отмечает «Комсомольская правда». Стилисты уже советуют моду на осень. Так, самой удачной покупкой может стать платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. По ее словам, она уже в ожидании первых прохладных дней, чтобы это выгулять, цитирует блогера Лента.ру. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный курс доллара в пятницу 81.41, евро 94.06.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: А вот эта новость шла к нам с середины прошлого века. Ульяновский автозавод официально переименовал семейство своих легендарных малотоннажных автомобилей в «Буханку». То, что было народным прозвищем, теперь официальный товарный знак. В августе название «Буханка» уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов предприятия. А началось все в 50-е годы. Тогда военным понадобился легкий полноприводный фургон. По легенде, имя «Буханка» родилось во время испытаний опытных образцов. Округлые формы кузова напоминали свежеиспеченный кирпичик хлеба. Успела «Буханка» стать культурным артефактом. Советская публика помнит ее по фильму «Королева бензоколонки», а современная – по сериалу «Эпидемия», где «Буханка» стала автомобилем для выживания в постапокалипсис. Дети знают ее по мультфильму «Маша и медведь». Там в старом УАЗике живут лесные волки. Сегодня классическая рамная конструкция и полный привод практически не изменились. Машина остается главным кормильцем завода. За прошлый год в России было реализовано более 7,5 тысяч новых «Буханок». Цена у дилеров стартует от 1 300 000. За эти деньги водитель получает минимум электроники и легендарную проходимость там, где дорог нет в принципе.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 августа 1932 открылся первый в истории международный венецианский кинофестиваль, старейший в мире. Первым показом стал фильм выходца из России Рубена Мамуляна «Доктор Джекил и мистер Хайд». В программе были и советские картины «Земля» Александра Довженко и первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь», который снял Николай Эк и стал лучшим режиссером по итогам зрительского голосования. Официального жюри тогда еще не было. Инициатором создания венецианского кинофестиваля был итальянский диктатор Бенито Муссолини. И поначалу высшей наградой был Кубок Муссолини. С 1949 года это крылатая статуэтка «Золотой лев святого Марка». Выбор символа связан с историей и символикой города. Евангелист Марк – небесный покровитель Венеции. Его мощи хранятся в одноименном соборе на главной площади города. А еще лев в христианской традиции – олицетворение могущества и царственного достоинства Христа. Крылатый лев изображен также на гербе и флаге Венеции.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Снижение потребления белка может замедлить старение. Об этом говорит крупное исследование биологов из Висконсинского университета. Вывод однозначен. Популярный сегодня тренд на продукты с повышенным содержанием протеина оправдан для профессиональных атлетов, но для большинства взрослых людей он несет скрытые риски. Для тех, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни, избыток белка оборачивается нарушением метаболизма. Избыток аминокислот заставляет клетки непрерывно расти. В таком интенсивном режиме у организма просто не остается ресурсов на самоочищение и ремонт внутренних повреждений. Напротив, умеренное ограничение белка активирует гормон FGF-21. Он эффективно снижает системное воспаление и оптимизирует уровень сахара в крови. Причем этот эффект омоложения тканей работает даже без общего сокращения калорийности рациона. Проще говоря, норма потребления белка для каждого свои. Они должны быть напрямую привязаны к уровню реальной физической нагрузки, а не к универсальным маркетинговым стандартам.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Бренд Maybach уже больше века ассоциируется с роскошью и максимальным статусом. Это имя носит самые эксклюзивные модификации Мерседеса. На днях был представлен обновленный кроссовер Maybach GLS 680. Главный акцент сделан на комфорте пассажиров второго ряда. Впервые функция массажа здесь интегрирована не только в сиденья, но и в выдвижные подставки для ног. Активная подвеска получила режим наклона кузова в поворотах. Автомобиль автоматически наклоняет кузов внутрь виража на 3 градуса, что практически полностью компенсирует боковые перегрузки для людей в салоне. Ходовая часть теперь связана с облачным сервисом. Автомобили обмениваются данными о дорожном покрытии в режиме реального времени, и подвеска заранее готовится к проезду неровностей. Бортовой суперкомпьютер обрабатывает данные из 10 камер и 17 радаров, выполняя до 254 триллионов операций в секунду. В том числе система полностью автоматизирует парковку и контролирует расстояние до бордюров. Под капотом 4-литровый турбомотор мощностью 603 лошадиные силы. В Европе цены на новинку стартуют от 200 тысяч евро. У нас, с учетом всех дополнительных издержек, стоимость нового Майбаха превысит 30 миллионов рублей. Что ж, красиво жить и ездить не запретишь.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Виноград – древнейшая культура, история которой насчитывает около 8 тысяч лет. Древние египтяне культивировали виноград в дельте Нила еще в 6 тысячелетии до нашей эры. Сегодня виноград. В мире насчитывается более 10 тысяч сортов винограда. Специалисты разделяют все сорта винограда на 4 группы в зависимости от цвета – красный, розовый, черный и белый. Белый виноград – это генетическая поломка. В дикой природе был только красный и черный виноград. Белый виноград появился в результате случайной генетической мутации несколько тысяч лет назад. Изюм появился около 2000 года до нашей эры на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. В Древнем Риме изюм ценился настолько высоко, что мерами изюма платили налоги, покупали рабов и использовали в качестве ценных призов на спортивных состязаниях. Виноградниками занято около 80 тысяч квадратных километров земли, что превышает площадь таких стран, как Австрия и Ирландия. Абсолютный рекордсмен по площади виноградников – Испания. Там виноградом засажено 961 тысяча гектаров. На втором месте – Франция и на третьем – Китай. Более 70% всего мирового урожая винограда идет на производство известного напитка, для получения одной бутылки которого требуется примерно 600 ягод. Самая старая плодоносящая виноградная лоза в мире растет в славянском городе Марибор. Ее возраст более 400 лет, и она до сих пор дает ежегодный урожай. Самый дорогой в мире виноград – японский римский рубин. Его стоимость на аукционах доходит до 12 тысяч долларов США за одну гроздь, то есть около 400 долларов за одну единственную ягоду. Длина виноградной лозы в благоприятных условиях может достигать 30-40 метров. В периоды сильной засухи виноградная лоза превращается в мощный водяной насос для всей экосистемы. Корни лозы могут уходить в землю на 15 метров. Ночью она впитывает влагу из нижних слоев почвы и поднимает ее вверх для всех. И что на первом месте? Виноград, как известно, южное растение, но некоторые дикие виды, например, Vitis amurensis, способны выдерживать экстремальные морозы до минус 40 градусов. Секрет в биохимическом апгрейде, который лоза запускает осенью. Этот виноград запасает внутри лозы собственный сироп, которым питается зимой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: 6 августа 1972 родилась Джерри Холливелл, британская певица и автор песен и детская писательница. Она всегда любила читать, и в детстве любимым писателем был автор Нарнии Клайв Льюис. Джерри написала серию книг о маленькой девочке Юджини Лавендер. Прототипами второстепенных героев серии стали друзья Джерри, в том числе Виктория Бекхэм и Джош Майкл. Первая же книга из шести разошлась тиражом в 250 тысяч экземпляров. Певица сама записала аудиоверсии книг, а в 2008-м хотела снимать по ним мультфильм. Даже приглашала на озвучивание Брэда Питта и Джорджа Клуни. Но проект так и не реализован. Главным хитом Джерри Холливелл остается «It's Raining Man», который прочно ассоциируется с ромкомом «Дневник Бриджит Джонс». Так совпало, что в конце 90-х певица начала сольную карьеру, а создатели фильма по роману Хелен Филдинг искали энергичный трек, который бы отразил ироничный характер героини. Они предложили Джерри записать кавер на песню «Это дождь из мужчин». Певице очень понравился роман, и она согласилась с радостью.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Главная шпионская интрига последних 5 лет, кажется, выходит на финишную прямую. Имя актера, который станет новым Джеймсом Бондом, объявят уже к концу этого года. Это официально заявили продюсеры франшизы. Прямо сейчас в Голливуде идут финальные секретные прослушивания. Помните, как в 2021 году Дэниел Крейг красиво ушел в закат в финале «Не время умирать»? С тех пор кресло агента 007 пустует, а фанаты и букмекеры сходят с ума, перебирая кандидатов. Ставки делают на Аарона Тейлора Джонсона из фильма «Мстители», статного Каллума Тернера из «Фантастических тварей», Джейкоба Элорди из сериала «Эйфория», шотландца Джека Лаудена из шпионского хита «Медленные лошади» и звезду Бродвея Тома Фрэнсиса. Правда, эксперты считают, что студия Amazon может выбрать малоизвестного актера лет 30, чтобы вырастить из него нового кумира. Зато за кадром исключительно тяжелая артиллерия. Снимать 26-й фильм о Бонде будет Дени Вильнёв, режиссер «Дюны», а сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Проект грандиозный, и премьеру придется подождать до 2028-го.
3: Здравствуйте. Указ, разрешающий приватизацию аэропорта Шереметьево, подписал президент Путин. Правительству поручено использовать право государства на золотую акцию. Согласно указу, при продаже акций аэропорта необходимо сохранить его основной вид деятельности, обеспечить условия для модернизации мощностей, не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или лиц, подконтрольных им. Этим же указом Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий. Напомню, Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по объемам пассажироперевозок, базовый для перевозчика «Аэрофлот». Воду из-под крана в Екатеринбурге пить можно, но для готовки и питья лучше использовать отстоянную или прокипяченную. Для бытовых целей можно пользоваться водой из-под крана, пояснили в Роспотребнадзоре области. Выявлено несоответствие питьевой воды гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и органолептическим показателям. По микробиопоказателям, а также по вирусологическим, пробы питьевой воды соответствуют требованиям, отмечают специалисты, пишет «Комсомольская правда». Напомню, ранее в водоканале поясняли ухудшение качество воды в Екатеринбурге, в том числе по цвету, длительным периодом ливней. Сейчас водохранилища Екатеринбурга перекачивают воду из водоемов Челябинской области. Пришедшие на Средний Урал похолодание, в выходные сменится жарой, обещают и Свердловские синоптики, и Росгидромет. В пятницу днем в Екатеринбурге еще прохладно, плюс 22 градуса. По области от 20 до 25 тепла. В субботу по области местами жара до плюс 30, в Екатеринбурге 27-29. В воскресенье чуть прохладнее, с понедельника еще прохладнее. В выходные в Екатеринбурге обойдется без существенных осадков, по области небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе сохранится на Среднем Урале теплая погода, временами небольшие дожди, температура днем от 22 до 25. Международный книжный фестиваль «Красная строка» сменит площадку в Екатеринбурге в этом году. Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа на Октябрьской площади, сообщили в Департаменте информполитики. Решение о переносе приняли на совещании по подготовке к фестивалю. Его тема в этом году – это музыка будет вечна и посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидается более 90 тысяч гостей из 5 регионов страны. В программу войдут 180 мероприятий. На ярмарке продукцию представят 160 издательств, отмечает «Комсомольская правда». Стилисты уже советуют моду на осень. Так, самой удачной покупкой может стать платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. По ее словам, она уже в ожидании первых прохладных дней, чтобы это выгулять, цитирует блогера Лента.ру. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный курс доллара в пятницу 81.41, евро 94.06.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: А вот эта новость шла к нам с середины прошлого века. Ульяновский автозавод официально переименовал семейство своих легендарных малотоннажных автомобилей в «Буханку». То, что было народным прозвищем, теперь официальный товарный знак. В августе название «Буханка» уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов предприятия. А началось все в 50-е годы. Тогда военным понадобился легкий полноприводный фургон. По легенде, имя «Буханка» родилось во время испытаний опытных образцов, а круглые формы кузова напоминали свежеиспеченный кирпичик хлеба. Успела «Буханка» стать культурным артефактом. Советская публика помнит ее по фильму «Королева бензоколонки», а современная – по сериалу «Эпидемия», где «Буханка» стала автомобилем для выживания в постапокалипсис. Дети знают ее по мультфильму «Маша и медведь». Там в старом УАЗике живут лесные волки. Сегодня классическая рамная конструкция и полный привод практически не изменились. Машина остается главным кормильцем завода. За прошлый год в России было реализовано более 7,5 тысяч новых «Буханок». Цена у дилеров стартует от 1 300 000. За эти деньги водитель получает минимум электроники и легендарную проходимость там, где дорог нет в принципе.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 августа 1932 открылся первый в истории международный венецианский кинофестиваль, старейший в мире. Первым показом стал фильм выходца из России Рубена Мамуляна «Доктор Джекил и мистер Хайд». В программе были и советские картины «Земля» Александра Довженко и первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь», который снял Николай Эк и стал лучшим режиссером по итогам зрительского голосования. Официального жюри тогда еще не было. Инициатором создания венецианского кинофестиваля был итальянский диктатор Бенито Муссолини. И поначалу высшей наградой был Кубок Муссолини. С 1949 года это крылатая статуэтка «Золотой лев святого Марка». Выбор символа связан с историей и символикой города. Евангелист Марк – небесный покровитель Венеции. Его мощи хранятся в одноименном соборе на главной площади города. А еще лев в христианской традиции – олицетворение могущества и царственного достоинства Христа. Крылатый лев изображен также на гербе и флаге Венеции.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Снижение потребления белка может замедлить старение. Об этом говорит крупное исследование биологов из Висконсинского университета. Вывод однозначен. Популярный сегодня тренд на продукты с повышенным содержанием протеина оправдан для профессиональных атлетов, но для большинства взрослых людей он несет скрытые риски. Для тех, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни, избыток белка оборачивается нарушением метаболизма. Избыток аминокислот заставляет клетки непрерывно расти. В таком интенсивном режиме у организма просто не остается ресурсов на самоочищение и ремонт внутренних повреждений. Напротив, умеренное ограничение белка активирует гормон FGF-21. Он эффективно снижает системное воспаление и оптимизирует уровень сахара в крови. Причем этот эффект омоложения тканей работает даже без общего сокращения калорийности рациона. Проще говоря, норма потребления белка для каждого свои. Они должны быть напрямую привязаны к уровню реальной физической нагрузки, а не к универсальным маркетинговым стандартам.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Бренд Maybach уже больше века ассоциируется с роскошью и максимальным статусом. Это имя носит самые эксклюзивные модификации Мерседеса. На днях был представлен обновленный кроссовер Maybach GLS 680. Главный акцент сделан на комфорте пассажиров второго ряда. Впервые функция массажа здесь интегрирована не только в сиденья, но и в выдвижные подставки для ног. Активная подвеска получила режим наклона кузова в поворотах. Автомобиль автоматически наклоняет кузов внутрь виража на 3 градуса, что практически полностью компенсирует боковые перегрузки для людей в салоне. Ходовая часть теперь связана с облачным сервисом. Автомобили обмениваются данными о дорожном покрытии в режиме реального времени, и подвеска заранее готовится к проезду неровностей. Бортовой суперкомпьютер обрабатывает данные из 10 камер и 17 радаров, выполняя до 254 триллионов операций в секунду. В том числе система полностью автоматизирует парковку и контролирует расстояние до бордюров. Под капотом 4-литровый турбомотор мощностью 603 лошадиных сил. В Европе цены на новинку стартуют от 200 тысяч евро. У нас, с учетом всех дополнительных издержек, стоимость нового Майбаха превысит 30 миллионов рублей. Что ж, красиво жить и ездить не запретишь.